В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

was losing.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья, 4 мая. Ух ты, скоро лето.
2: Ух ты, всегда говоришь, ух ты, а мне слышится.
3: А я удивляюсь.
2: Мы вышли из бухты, хочется надопеть сразу. Друзья, мы с вами 4 часа, 2 гороскопа у нас ожидается. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения прямо сейчас. Про инвестиции поговорим не мы, а Кира Юхтенко. Скорость звука у нас ожидается в это факты. С психологом пообщаемся, горячие новости, ну и много обсуждений вместе с вами. Подписывайтесь на наши социальные сети обязательно. Начинаем с рубрики «Есть повод». Что у нас на сегодня? На 4 мая, понедельник.
3: А у меня вопрос. А ватафа это с нас взяли?
2: Возможно. Не договорили просто. Слышал на Рекорде.
3: Ватафа.
2: Ватафа, фа, пепе.
3: А мы могли так, знаешь, не договорить.
2: Да, пепе, когда мы сказали. Мне вот это интересно. Длинный чулок, возможно. Да, поехали по праздникам.
3: Всемирный день дарения. Всемирный день щедрости. Прекрасный праздник.
2: Подарите.
3: Всем бы душевной щедрости.
2: Подарите, пощедрите сегодня. Это важно. День собачьего счастья.
3: Во, отлично. Какой ты пес? Ну, это много же пород. Ну, ты какой пес? Давай. Ну, ты точно не пудель.
2: Я, давай, этот.
3: Карликовый?
2: Нет, который был в маске, помогал маске. И вот тот пес, который надел маску в этот момент.
3: Что это за порода в фильме «Маска»?
2: Сейчас, ты мне скажешь, я тебе скажу. Это не бигль. Нет, это не бигль.
3: Не бигль.
2: Нет.
3: Но бигль побольше. В общем, ребятки.
2: Джек Рассел. Да. Точно. Это он.
3: О, да.
2: Да.
3: Да.
2: Классно.
3: А я знаешь кто? Ну я ж не хаски. Я борзая. Только борзая.
2: Русская борзая, да? Вот так мы тебя назовем. Отлично. Какой вы пес голосовым нам запишите в этот понедельник, особенно после первых майских. Да, это важно. День красивых признаний в любви сегодня, поэтому второй половинке обязательно нужно признаться. Вам или вы. День рождения складного зонтика. 311 лет празднуется.
3: День невысоких людей.
2: С праздничком.
3: День любителей вермишелевого супа.
2: Неожиданный праздник. Международный день пожарных сегодня. 27 лет. Эх, Стас, нет, такой праздник, День Звездных Войн.
3: Так он, может, отмечает.
2: Да, вот этот вот маленький зеленый человек. Потом человек, который показывал рукой. Я не смотрел, да. Как вы поняли. Международный день уважения кур.
3: С праздником меня.
2: Уважаю, Аня. День борьбы с хулиганством сегодня. Вот такой еще есть праздник. Достаточно поводов на сегодня. Не забывайте, какая вы собака, запишите. Пес.
3: Какой вы пес.
2: Какой вы пес, как мы сформулировали сейчас. Голосовой в чат мобильного приложения Рекорда. А это вейкаперы, и мы начинаем.
3: Пес.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 4 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам следует обратить большое внимание на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем.
1: Тельцы, сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций.
2: Близнецы, чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться.
1: Раки, проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно.
2: Львы, сегодня будьте осторожны.

0: осторожно, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию.
1: Девы, сегодня вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных.
0: Весы, сегодня вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям.
1: Скорпионы, не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами.
0: Стрельцы, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед, а вдруг вы его усовершенствуете?
1: Козероги, сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
0: А водолеи, сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным, следует учитывать это.
1: Рыбы, сегодня вы будете довольно уязвимы для всех. Всем хорошего дня, друзья.
2: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
2: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаю, что ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Тема для них сегодня тоже есть. Сегодня
2: какой день... вы пес?
1: Да, день собачьего счастья. Отмечаем порода и почему этим утром вы именно вот такой пес, каким себя ощущаете. К новостям. Очень крутая новость, увидел ее на майских. Там в одном баре собрались 300 Серег.
2: Был какой-то именинный у Сергея, нет?
1: Ничего не было. В московском баре 300 Сергеев. Парень нашел компанию на пенное. Устроил массовую сходку тесок. Все началось с того, что один мужик решил не унывать в одиночестве и запустил челлендж. Он создал тайный чат, куда могли попасть только парни с именем Серега.
2: Прикольно.
1: Все просто. Цель была отметить майские, а вход в сообщество был строго по имени. Когда количество участников, да, перевалило за 500, Сереге поняли, пора выходить в офлайн. Они договорились, и позавчера, по-моему, большая часть чата пришла в один из столичных баров. 300 Серег примерно весь вечер отдыхали, веселились, пели песни. 16 мая, вот они планируют такое же мероприятие в Петербурге. Поэтому, Сереги, Питера, найдите этот чат. У вас скоро намечается большое пати.
2: Прикольно. Это интересно, что за бар? Это какой-то банкетный зал, где 300 Серег поместились.
1: Какой-то большой московский. У нас все уютные и маленькие, а там, видимо, побольше. Ну, классно, классно. Ты можешь всех Анют собрать.
2: Идея клевая.
1: Я всех Никитозов. Нас все захейтят, как обычно, потому что у нас имя такое.
2: А есть вечеринки по знакам зодиака?
1: Было как-то, я помню. Тоже, девчонки, по-моему, организовывали, но это было больше культурное мероприятие. 300 Серег отдыхали
2: пацаны
1: как могли.
2: Пацаны красавцы.
1: Они просто тусили как не в себя.
2: Есть же еще, видимо, идея. Можно отмечать всем день рождения, например. Не хочется заморачиваться, да, и с друзьями. А там, например, день рождения, 4 мая, да, у кого 4 мая взяли,
1: собираемся,
2: собрались
1: в один день.
2: Чатик 4 мая, такие, и решили.
1: Да, близкие спрашивают, ну что, когда тебя поздравляют? И нет, мы отмечаем, у нас большая компания.
2: Есть с кем.
1: Четверомайских очень много впереди, можно, кстати, отметить. Идея классная, очень добрая, по-моему. Собираешь, Анют, всех? Ты-то можешь вообще собрать армию, Ань.
2: Да, мне кажется, Ань вообще просто... Если соберутся все Ани, то всем другим места не хватит.
1: Баров Питера
2: Наташи,
1: не хватит.
2: Наташи, Маши также.
1: Придется вызывать Росгвардию.
2: Зачем?
1: Просто так.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о создании новой горной зоны в Республике Алтай. Власть рассчитывает, что проект привлечет туристов, даст региону дополнительный импульс развития и создаст рабочие места. Сейчас горная зона в России уже действует в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, а также Калининградской области. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 у границы с Россией. Маневры проходят на полигоне примерно в 70 километрах от границы. В них участвуют около 600 военных, которые отрабатывают артиллерийские и тактические стрельбы. Учения продлятся до 12 мая и проходят с участием ряда стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию. Дональд Трамп распорядился вывести около 5000 американских военных из Германии. По данным СМИ, решение последовало после критики со стороны канцлера ФРГ, который усомнился в стратегии США в конфликте с Ираном. Также сообщается, что шаг совпал с попытками Вашингтона сформировать международную коалицию для разблокировки Армузского пролива. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода, замок царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Yeah.

0: Самое время послушать ваши голосовые сообщения. Сегодня какой вы пес? Так звучит утреннее задание. С Андрея, пожалуй, и начнем.
1: Всем привет, всем доброе утро. Доброе утро, вейкаперы. В общем, какой пес, да? Ну, в общем, тот, который только что, наверное, был на больничном каком-нибудь столе, отходит после наркоза праздничного. Вот. И его заставляют работать. Вот. А в целом нет, все прекрасно, все хорошо. На улице прекрасная погода. Сегодня обещают вообще плюс 24. Это просто какое-то счастье, наверное. Вот. Хочу передать всем привет. Всем доброе утро. И не скулите, как пес, а лучше улыбайтесь и радуйтесь.
0: Я первый раз слышу, когда у тебя спрашивают, какой ты пес, говоришь, ну тот, который после наркоза.
2: Каждый второй пес, да?
3: А я правильно понимаю, мы все хотим, чтобы он вернулся целиком.
0: Да-да, Сергей.
4: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня Шарик из Простоквашино. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера?
3: Это ты полдня бегал, чтобы нам ее спеть. Теперь полдня будешь бегать, чтобы получить комменты.
0: Валентин.
5: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня чихуахуа, потому что дали мне большой автобус, а я на нем давно не ездил. Вокруг него бегал, огромными глазками на него смотрел, дрожал. А теперь езжу и рычу, что зря я его взял сегодня.
0: Представляете, я сейчас подумал, насколько разные у людей проблемы этим утром, а мы даже не знаем, мне дали большой автобус. Чего? Большой автобус?
2: А ты, например, вообще работаешь где?
0: Ну да, просто держи.
3: Пиццу делаешь.
0: Да, держи большой автобус просто. Игорь, дальше.
6: Вейкаперы, доброе утро. Привет вам, солнечная Алматы. Я сегодня, знаете, какая собака? Вот это французский бульдог, у которого, блин, опущены глаза. Ну, потому что воскресенье прошло удачно, а сегодня...
0: Я так и представлял, что разговаривает французский бульдог.
2: А собака улыбак нам какая-нибудь записала голосовая?
0: Возможно, май следующий.
7: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. А я вам сейчас не то чтобы скажу, какой я пес, а даже пропою. Котопёс, котопёс, единственный в мире малыш котопёс. Жене и семье привет. Всем хорошего дня.
0: Как будто бы в тайне записывал это голосовое.
3: Это же собака все время в напряжении, которая за ней кто-то следит.
0: Александр.
8: А всем теплое майское здрасте. Какой пес я? Я довольный. Хороший такой. Меня на даче вывезли, шашлыком накормили. Ничего особо не делал. Ходил, бродил, на солнышке грелся. Жизнь прекрасна.
0: Ни одного бродячего пока что. Мариюшка.
9: Доброе утро, любимые вейкаперы из дождливого Ставропольского края. А я сегодня мопс. Ну вот эта маленькая собачка с грустной мордой. Ну уж очень хочется тепла. Всем хорошего понедельника и доброго дня.
0: Грустные все псы. Грустные, да, и сытые этим утром.
2: Не, ну есть счастливые, но они, знаешь, делают видимость. А есть блохастые какие-нибудь псы?
0: Мы узнаем об этом чуть позже. Кирби нас попросили. Polar Track, погнали.
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Музее занимательных наук «Кварки» интересно каждому. Более 100 интерактивных экспонатов расскажут вам, как интересно устроено все вокруг. Посетите научное шоу, мастер-классы. А еще вы можете устроить у нас необычный познавательный день рождения. Ждем вас в Центральном универмаге. Для лиц старше 6 лет.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
8: А слона не хотите? Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
12: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
13: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
14: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
16: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
17: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. 3 часа будем с тобой.
3: Привет, друзья. Всех с понедельником. 4 мая у нас.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: В этом часе мы играем, поэтому скачайте мобильное приложение Рекорда, очень вам пригодится. Также в телеге вижу пост у нас, разыгрываем билеты на колбасный цех «Матрикс». Тоже ловите розыгрыши в прямом эфире. Все это через чат мобильного приложения Рекорда и только там. В остальных соцсетях только анонс. Поэтому пригодится вам приложение, мы предупреждали. К новостям. В США мама наказала сына за жестокость кошки. В общем, он в порыве ярости, когда играл, швырнул кошку, домашнее животное, их любимая. И мама говорит: так, неси к свою плойку пятую, пойдем во двор. Выходит во двор, она снимает на видео, как он берет и просто сам эту плойку разбивает. Плачет парень, говорит: мама, я не хотел. Она говорит: так, кошка-то пострадала из-за тебя, сынок. Вот такая мера воспитания. Прикольно, классно. Ноль осуждения матери, плюс в карму только. Пацан запомнил урок, мне кажется, на всю жизнь.
4: Ну все, кошке теперь хана.
3: Почему?
2: Вряд ли.
4: Потому что из-за кошки он потерял PlayStation. Поверьте, она будет не доедать.
3: Мне кажется, что наоборот, он теперь не будет как раз с животными обращаться как-то дико.
4: Ты не только подросток, у которого отобрали любимую игрушку.
2: Да не только с животными, возможно. Ну, парень сожалеет об этом. Это видно, и урок он точно получил. Мы будем воспитание обсуждать. Меры.
3: О, как воспитательные
2: вас
3: меры.
2: Как вас воспитывали, да, какие меры применяли. Пацанов бьют, да? Правильно.
4: Но это не избиение, это воспитательный
2: урок.
3: Конечно. Да, на самом конечно. Деле, я пока не понимаю разницу плодов воспитания, потому что раньше ремень, мне кажется, для пацанов был норм. Потом появились родители, которые против ремня и вот этого вот всего, да, они такие, ну, у них другие методы воспитания. В общем, интересно как раз, да, поразмышлять, у кого какие были меры, в каких годах и норм или не норм.
2: Да, ну, кто в школе я выхватывал нормально вообще, и нисколько об этом не жалею, все
3: от
2: по
3: отца?
2: Делу.
3: От отца? У тебя отец в школе был?
2: Меня все били, все родственники.
4: То есть просто даже без повода? Просто.
3: Зачем они в школу приходили это делать?
2: Никита, дядя подходит: Никитос, ставь лося, я все, погнали.
3: Пробиваем.
2: Да, в общем, нет, получал, реально получал за дело, и это было, я считаю, правильно. Пацанов...
3: У меня был комендантский час.
2: Комендантский? Тебя не били?
3: Мне, ну как, я девочка, мне папа сказал, вот на одну минуту позднее 10 вечера мне нельзя было задержаться.
2: Ну, по тебе видно, что ты не битая, да, то есть это нормально.
3: Ну, один раз мне, ты знаешь, пригрозили ремнем, ну, как бы...
2: Пригрозили!
3: Я испугалась!
4: Что, сказали, будешь себя плохо сделать, мы его выкинем, и пальто у тебя будет неполноценное.
2: Пригрозили
3: ремнем. И штаны
2: ремнем.
3: Упадут.
2: Я первый раз слышал, мне пригрозили один раз ремнем. Это уже...
3: Слушай, ты что, не знаешь угрозы? А веткой тебе что, не пригрожали?
2: Угрозы на меня не работали в один прекрасный момент. Это такое дело. Тоже выхватывал, Стась?
4: Ремня, конечно. Куда? И от мамы иногда получал.
3: А вы бляхой или не бляхой получали? Просто интересно.
2: Нельзя было говорить это слово, когда получаешь ремнем.
4: Нет, нельзя. Это слишком больно. Но да? Там был офицерский ремень, там хватало, поверь мне.
2: Как вас воспитывали, какие меры применяли? Вспоминаем и пишите эти истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Колбасный цех «Матрикс». Прямо сейчас отправляйте слово «Матрица» в чат мобильного приложения «Рекорда». Через 10 минут выберем случайным образом кого-то из вас, с кем свяжемся в прямом эфире, и будем готовы отдать вам этот билет. Пишите «Матрица» в чат мобильного приложения «Рекорда». Мы пока обсудим, как вас воспитывали, какие меры применяли, наказание.
1: Начнем с голосового.
0: Голосового? Да почему бы и нет. Вот Виталий. Вещай давай, Виталий.
2: Доброе утро, Вайкадер. Дело в том, что я учился в школе-интернате, Тихвинская школа-интернат. И у нас было очень много воспитателей, именно мужчин мужского рода. И, ну, в принципе, за все, что мы делали неправильно, мы получали люлей. Нас просто били бесщадно. В принципе, мы прошли очень крутую школу жизни. Всем тихвинцам привет. Ну, я нисколько не жалею. Все нормально. Да, это было 80-е годы прошлого века. Так что нормально.
0: 80-е.
1: Прикол, мы в прошлом веке же родились.
0: Круто!
1: Серега, здравствуйте. Метод моего воспитания – ремень, шланг от стиральной машины, провод от кипятильника. Ну и как бонус – тапочек. Вывод – мама из меня выколачивала дурь, но я всегда знал, где взять еще.
0: Что интересно, в комментариях люди пишут, не били просто, да, не получал, а вот то самое нецензурное слово. Потому что говорят, вот так вот, ремнем и забирали шнур от компьютера и приставки. Понтер Нойс написал, например.
1: Меня били каждый день в субботу два раза, чтобы в воскресенье руки не марать.
0: В воскресенье такой день, да, нельзя.
3: На будущее.
1: Это тебе на день рождения, на Новый год. И
3: просто получил такой, за что? Как вспомню.
0: А вдруг ты что-то сделаешь?
3: Да? День профилактики, представляешь?
1: У нас хореограф очень смешно лейками в нас кидалась, когда мы стояли у станка на танцах.
0: Вы что, на огороде репетировали, что ли?
1: Нет. Ну там почему-то, видимо, была лейка. Мы так клево уворачивались.
3: Стоп, подожди, а зачем ей столько лейк? Что она выращивала? Что она в них бросалась?
1: Балерин!
0: Саша, лишали карманных денег. Это каких? Я рос в 90-е, говорит Саша. Даже карманных денег не было.
1: Сергей, воспитывали по-разному. Самое сильное от отца ладошкой по попе. Но отец был настолько здоровый, что после этого я пару метров вообще не касаясь земли, а так просто. Школу закончил с золотой медалью. Значит, воспитание не прошло мимо.
0: Алексей, отбирали шнур от компьютера и ключи от мотоцикла.
3: И ими же били.
0: Да-да-да.
3: Пожалуйста.
1: А как? Значит, я выхватывал. А регулярно я выхватывал. Чем? Сливной шланг от стиральной машины. Выбивалка ковров. Ремни. Эд Лайт. Вот шнуры от удлинителя. Это вообще. Ну, я всех люблю. Благодарен всем тем, кто принимал участие в моем воспитании. Без обид и огорчений. Настоящий мужчина закаляется в боях.
3: А там тендер разыгрывался на воспитание, видимо. Выиграла бабушка. Ну, я возьму, пожалуй, скалку.
0: Ну, я костыль возьму.
1: Слушай, прикольно, да, все... кто понял вот эти методы воспитания, все благодарны.
0: А так реально, ты получал, и ты благодарен. Ты понимал, за что? Никогда не было просто так.
3: Слушайте, но мне кажется, нужно проводить специальные курсы по ремню. Потому что, допустим, бить ладошки не гуманно. Ты можешь повредить позвоночник, а ремень он точечно.
0: Как вы воспитывали? Какие меры применяли? Чат мобильного приложения «Рекорда» пишите.
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
3: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
4: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6.

0: Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Семейный тариф в аквариуме.

0: Океанис-аквапарк.ру. Украин 11-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-9907.
2: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
3: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3028-72.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
7: You

0: Так, ну что, что будем делать?
1: Ну, давай поиграем. У тебя такой наезд был, знаешь, какой-то воспитательный.
0: Нет, никаких игр. Игры закончились, надо время наказывать.
1: У нас, правда, грядет очень классное событие. Оно будет уже в конце этого месяца, а месяц май начался. Будет оно 2 дня проходить. И сейчас есть уникальная вообще возможность отжать классный пригласительный билет.
0: Ну, как отжать? Выиграть, я думаю, в честном какой-то соревновании.
1: Ну, подожди, ну, все достаточно просто. У нас будет один вопрос. У нас даже будут варианты ответа. Всего-то, что нужно.
0: Это не похоже на отжать. Вот в наше время отжать было, когда ты не задаешь вопросов.
1: А мне кажется, что отжать — это очень классный глагол, подходящий вообще к той эпохе.
0: Приобрести, нет? Давай так вот. Но,
1: приобрести за деньги.
0: Обогатиться на него.
1: Ну, у нас, видимо, просто там очередь из желающих
0: никто
1: выстроилась.
0: Не
1: никто не может просто выбрать, кому.
0: Я предлагаю каждый раз перед игрой напоминать условия. Написал, будь готов, что тебе позвонят.
1: Да, с городского номера.
2: И это очень важное условие, потому что еле-еле до Женька дозвонился. Жень, привет.
3: Здравствуйте.
1: Привет, Женечка. Все очень просто. У нас будет сейчас интеллектуальная викторина. Один вопрос, варианты ответа. Ты готов?
3: Да, конечно.
1: На кону у нас колбасный цех «Матрица». Билет.
2: Итак, какой цвет у таблетки в фильме «Матрица», которая позволяет увидеть правду? Подумай внимательно. 3 варианта. Желтый, красный или синий. Ошибаться нельзя.
3: Красная была.
2: Ну и, конечно же, красная. Поздравляем тебя. Рекорд дарит тебе билет на категорию «Танцпол» на премьеру от «Радио Рекорд». Колбасный цех «Матрикс» состоится все 30 мая в Санкт-Петербурге. Temple of Dear, привет, передавай, кому хочешь.
3: Передаю своей любимой жене, своим детям. В Икатере можно, пожалуйста, сделать так, что мой билет отойдет следующему, у кого будет партнер, так как я физически не смогу явиться на столь хорошее мероприятие.
2: Вау, 2 билета, получается, кто-то выиграет следующий. Хорошо, мы тебя услышали, договорились. Вот все говорим спасибо.
1: Завтра ушки на макушке.
2: Женьку, да. Жень, тебе спасибо большое. Хорошего дня тогда и настроения.
3: И вам всего хорошего. Спасибо вам за столь хорошее настроение.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде 9 мая. По его словам, речь президента традиционно будет значимой, и ее, как ожидается, будут внимательно слушать весь мир. Какие именно темы затронет Путин, в Кремле не уточнили. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь резидентство можно оформить, владея объектом любой стоимости, достаточно быть единственным собственником жилья. Ранее требовалось вложить около 200 тысяч долларов. Тегеран предложил Вашингтону трехэтапный план долгосрочного мира, сообщили арабские СМИ. На первом этапе прекращение огня в течение месяца, соглашение о ненападении и подключение международных наблюдателей, а также снятие морской блокады. Второй этап предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет в обмен на постепенное снятие санкций. Третий – запуск регионального диалога по созданию системы безопасности на Ближнем Востоке. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: залетай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-3-4.
2: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Dance Radio.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы же обсуждаем меры воспитания, как нас воспитывали раньше, за что прилетало, как ругали и так далее. Здесь увидел сообщение, что мы, оказывается, призываем к побоям.
2: А это мы?
1: Вот, да, говорит, оно вот на статью тянет, Энтони написал. Энтони, ну слушай внимательно, мы не призываем к побоям. Это как воспитывать детей, мы никого точно не учим.
2: Мы еще и с психологом в следующем части поговорим.
1: Мы рассказываем про свои случаи, которые были с нами, поэтому не надо нам здесь накручивать и навязывать. Слушай внимательно. Поехали.
2: А Александр пишет, обычно у меня забирали ноутбук, телефон за тройки в четверти за контрольные, а били меня проводом только за хамство.
1: Дима написал, у меня, наверное, были самые лайтовые наказания. Меня пару раз закрывали в туалете. Ну, чтобы мне не было скучно, оставляли там со мной собаку. Закроют, я стою, жду, пока выпустят. Собака офигевает. Чуть ли не скулит и воет. Стоим там вдвоем.
2: Пишет нам Лилиан. Лилиан, доброе утро. Меня воспитывала больше улица, так как я рос только с мамой и сестрой. До 17 лет мама никогда не бил. Меня много лет провел почти сам по себе. Занимался спортом, ни о чем не жалею. Сейчас мне 35. Никогда не пил, не курил, ничего не употреблял. Естественно, до сих пор на спорте воспитываю дочь так, как могу.
1: Отлично.
3: Так я вот думаю, знаете, что нужно упомянуть, чтобы не было вот таких вот сообщений про призывы к избиению.
1: Так.
3: Люди пишут, били, и мы говорим били. Но это же не избиение. Это было, тебя шлепнули ремнем, и все. Ну, то есть, типа, не было каких-то прям побоев до кровавых соплей, извините меня.
1: Осознал, пошел исправляться.
3: Ну, я к тому, что это такая воспитательная мера. Ни один родитель не будет избивать ребенка.
2: Сейчас, скорее всего, написал тот, кто как раз вот в новой психологии, где нет, нельзя тут пальцем трогать это... вот это все.
3: Или ремень был со стразами. Я не знаю. Вот. Так что, как бы, мы говорим это слово, что били. Но имеется в виду, что там, ну, шлепнули тебя. Ну, еще раз говорю, типа, все живы-здоровы. Не было такого, чтобы мы...
2: Давайте называть это сокращенно. Ремневые воспитательные меры.
1: Очень сократило. АО пишет, в детстве узнал, что скалка нужна, оказывается, не только для готовки теста. Такое наблюдение было.
2: Так, значит, там...
3: Для росписи еще, да? Пожалуйста.
2: Нам с братом было лет до 15, когда мы приводили огород в порядок после зимы. И брат нечаянно срезал цветы, которые мать с таким трепетом сажала. Вы бы видели ее глаза. Брат, конечно, пытался объяснить, что он не специально, но мать уже было не остановить. В итоге на моих и отца глазах развернулся настоящий мушкетерский поединок. Мать атаковала сапкой, брат защищался граблями. А мы с отцом валялись со смеху. После этого мать поняла, что кнутом больше нас воспитывать не вариант.
1: С кичком какой-то, представляете? Это как в фильмах Чарли Чаплина. Один за другим бежит под музыку веселую.
3: Слушайте, ну, меня еще ставили в угол иногда. Но в один прекрасный момент родители поняли, что делать это не надо, потому что я продлевался наказание. Я разрисовал угол. И все, они такие, нач не надо.
1: И больше не ставят. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Чам. Когда хочется отдохнуть, расслабиться. Чам. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
1: Доченька, что это там рисуешь?
2: Это домик.
1: А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
1: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
4: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
6: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
8: Чтобы в память надолго врезалась «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтобы отличалась «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла «Кавер Экспрессия».
7: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли. Самое главное, за что это было. Вот Елену лупили, как сидоровых кос, ремнем, шнуром от кипятильника, шлангом, руками. И чем еще можно было? Нервишки у мамы не очень были, рассказывает Елена.
2: А если не можешь воспитать пряником, кнутом тем более не воспитаешь. Так я однажды сказал своему глупому начальнику. А он ответил, я тебя пряником от... Поржали вместе, но он все равно как бы не очень умный.
1: Холи Грейл прилетала ремнем за младшего брата. А я такая не ревела, обиду глотала с мыслями о мести. Брат вырос, построил мне дом. Вот он вернулся кэшбэк, посмотрите.
2: Так, меня мама, пишет нам Александр, спалила сигой. Решила прижечь губы, взяла у бати сигарету. Ой. Без фильтра. Пока прикуривала, наелась табака. Я чуть со смеху не умер. Курить бросила только лет через 15. До сих пор вспоминаю с улыбкой.
1: Интересно, органы опеки зайдут в наш чатик почитать?
2: А подождите.
1: Психологи, поговорить с каждым.
2: А чего мы так останавливаемся? Подождите, на ремне. Есть люди, которых в угол ставили. Есть кого на гречку коленями ставили.
1: Это жестче.
2: Есть, когда говорили, что пока домашку не сделаешь, гулять не пойдешь. Ну, как бы мер дофига.
1: Лишали чего-то, опять же. Евгений у нас в школе физрук носил большую связку ключей. И если при нем кто-то косячил, эта связка ключей летела. Ну, все про побои.
3: А представляете, в семье йогов или монахов каких-то. То есть их на гречку не поставишь, ему в кайф. Ремнем не ударишь, это для него путь.
1: На гвозди.
3: Так то туда же. Он тоже.
1: Самопознание, да.
3: Такой, спасибо, отец. Баночку пепси ему надо дать тогда. Нет, только нет.
2: Вот Евгений пишет, я своим родителям благодарен, но вот признаюсь, не долупили.
1: Лесь пишет, тапком прилетала по мягкому месту. Особенно, когда у бабушки втихушку воровала малину. Видимо, не понимала с первого раза. Вот такое бывает. Всем бодрое утро. Никогда не наказывали. Вырос воспитанным и нереально добрым. Вован написал. Вот.
2: Один раз попала вафельным полотенцем за то, что мама полтора часа искала меня, бегая по деревне. А я в это время просто с подругой играла в домике, вырытом в сугробе.
1: Теряться было нельзя.
2: Это жесть.
1: Это закон. Потеряться было некогда вообще.
2: Мне было 15, нашли с пацанами на дискотеке бутылку ликера и пачку сигарет. И ну интересно же. Ну мы попробовали. Пришел в 3 ночи пьяный, вонючий. Мама отвесила проводом от кипятильника. Эх, золотые 90-е.
1: Пьяный, вонючий. Это воспоминание, да? Очень весело. Как вас воспитывали? Какие меры применяли? Пишите не только про побои в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никит, Стас, Аня.
3: Привет, друзья. Всех с понедельником. 4 мая у нас. Следующая неделька опять праздничная. Красота, скоро лето.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Мы в этом часе мы с психологом пообщаемся, наконец-то узнаем.
3: Обсудим.
2: Да, всех, кого волнует эта тема, немногих, и узнаем правду. А вот факты еще будут, ну и, конечно, к новостям. Ребята, там на улице российского города заметили пенсионерку с гранатометом. Представляете, оказывается, женщина шла по Североуральску, будто случайно перепутала вот эту базуку с сумочкой, выходя из дома. Фотография облетела моментально все соцсети, но выверт оказался очень оригинальным. Выяснилось, что женщина работает в музее ОВД и просто несла экспонат на работу. Просто шла, говорит, ребята, да это просто моя работа. Я несу эту базуку, чтобы выставить ее в музей.
3: Все. А можно так носить?
2: Нет, конечно.
4: Нужно. Не, но если это не боевое оружие, на нем нет никаких там механизмов, которые приведут это в действие.
3: А люди как должны это
2: окружать? Это страшно, конечно. Как ты поймешь, ну нельзя было так нести.
3: А, поди, еще поехала из одного конца города. На другое, на всем общественном транспорте.
2: Да, да, на вид женщине, ну, я не знаю, ну, лет 55, где-то так.
4: Представляете, она зашла в метро, допустим, в метро, и ей уступили вагон.
3: Поезд.
2: Ей уступили метро, скорее всего.
4: Я сначала подумал, что это тубус, просто стилизованный под гранатомета.
2: Ты сейчас идею кому-то подкинул, да, как раз таки?
4: Да, кстати, если хотите, делайте, но это на ваш страх и риск.
2: Ну, в общем, выглядело действительно опасно, все перепугались, а женщина, как ни в чем не бывало, просто шла с пакетом еще из пятерочки куда-то.
4: Люди из ЖКХ увидели, такие, да все, да включи ты ей воду, пусть не платит ничего.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Помните же тот популярный ситком «Альф»? Замечательный, все смотрели.
2: Конечно.
1: Про пришельца, Ань, коричневого, такого кошек любил гладить. И иногда
2: Смелмака он был.
1: Есть, да. В общем, ситком «Альф» завершился на драматичной ноте. Главного героя хватает федеральный агент в тот самый момент, когда он собирается вернуться на родную планету. Поскольку сериал закрыли до того, как история получила развязку. Однако позже сюжет все же продолжили и завершили в телефильме «Проект Альф». То есть мы не знали, чем закончится этот ситком.
2: Не, почему? Я смотрел фильм.
1: Ну вот, в фильме ты же узнал только концовку.
2: Конечно, да.
1: Вот. А те, кто ситком только смотрели, не знали, чем завершилась вся эта история. А еще один фактик. В Египте были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители пирамид брали выходные. Итак, ловите. Укусил скорпион.
2: Так. Да. Причем это знак зодиака.
1: Да. Варил пиво.
2: Варил пиво.
3: Варил?
1: Да, варил пиво. И жена была в крови. Вот такие были надписи на табличках. Самые уважительные топ-3. Представляете? И люди такие: да, я не пойду строить. А мы, да, думали, что их били, заставляли рабы, а они
2: наказывали,
1: могли,
2: да?
1: Да, они могли на табличке написать: укусил скорпион и остаться дома.
2: Слушайте, кто-то говорил, что есть теория, не знаю, насколько, что там не совсем-то и рабы, что у них действительно был рабочий график. Да, конечно, там кого-то подгоняли, но у них все было нормально. Астерикс
1: и Обеликс показывали, да.
3: Мне кажется, у них еще и уважительная причина должна была быть из-за погоды. У нас же при минус 40 можно в школу не ходить, а у них, наверное, при плюс 45 можно на пирамиду
2: Тут
3: не идти.
2: Туристы очень много фоткались.
1: Горячий песочек между пальчиков залезает. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский... Сэр, все нормально, сэр. Советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Нобелевская хорошая, серьезная.
2: Да.
1: Шнобелевская юмористическая. Он получил за работу по выделению графена, очень важное исследование, а вторую за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. Представляете?
2: Нормально.
1: Просто такой, сидел серьезно, графен, все, научился. А как лягушка будет при магнитах левитировать?
2: Наука не знает границ.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocents. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
5: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.

0: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
1: Я пропою, звонки всем максимум дают.
2: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краны.

0: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: каперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли для этого. Вот у Полины отключали телевизор или компьютер, прятали пульт от телевизора, ставили ультиматумы.
2: Так, Женька, еще раз привет. Отец меня никогда не бил, ставил меня в угол, давал мне стакан воды. Держать его нужно было на вытянутых руках и ждал, когда закипит 2 минуты, и вот у тебя стакан уже бурлит. 2-3 таких подхода, и желание пакостить отпадало напрочь.
3: И вот у нас поэтому много шаолиньских монахов, которые могут на вытянутых руках держать вот это все.
2: А еще как наказание, после наказания, нужно было полы помыть. О.
3: Слушайте, ну наказание, давайте так скажем, наказание трудом, то есть типа провинился, обязан сделать вот это, выполнить. Это нормально, наверное.
1: Да, со мной переставали разговаривать, Анна написала. На несколько дней очень тяжело было переносить игнор.
3: А как это? Газлайтинг? Или как это называется,
1: когда базлайтинг,
3: Базлайтер, да.
1: Базлайтер.
2: А у одноклассницы отец был милиционер. Как-то раз он не вышел после школы гулять, хотя сказал, что выйдет по-любому. Но я утром спрашиваю, что случилось. Он говорит, ну, поссорился с отцом. Отец сказал, что я никуда не пойду. А я сказал, что по-любому пойду. И меня пристегнули наручниками к батарее, и отец победил.
3: А откуда у отца наручники?
2: А вот не надо отца было выводить, взял понимаете? Он милиционер. Он как бы... Вот не надо было спорить.
3: Андрей... На 15 суток закрывал ребенка.
1: Андрей Кош, 73. Отправляли в деревню летом, заставляли ездить на сенокос. А если сильно виноват был, давали вилы и грабли самые кривые, которые только есть.
2: Отгребал от мамы ремнем и проводом. Но самое страшное это было сидеть дома. Отец работал вахтой 15 на 15. И когда 15 дней он был дома, он не выпускал на улицу. Вот это было самое страшное наказание. Вне зависимости от мира наказания, в те времена все выросли людьми, и есть что вспомнить.
3: Представляешь, это как это? Меня на 15 дней посадили дома. Я прочитал много книжек, теперь у меня степень ученая по юриспруденции.
2: Я по швахте пришел.
1: Шакир пишет, наказание как раз с другом после школы, класс 5-6 взяли всем известный напиток Blazer. Друг донес меня до дома и сдал матери на крыльцо. Вертолеты были, мое почтение просто. На следующий день мама выгнала на жару окучивать картошку. Я погибал, это мягко сказано. Запомнил это на всю жизнь. С такого-то состояния, да, картошечка?
3: Это, конечно, да.
2: Еще интересная воспитательная мера. С самого детства меня воспитывали так. Провинился, отработал. Нет, тогда без ужина. Сегодня, а точнее, все едят курочку с пюрешкой, а я кашу с мясом на пару без соли. И голодным вырос, не был, но сразу понимал, что лучше не доводить до такого.
3: Вырос здоровым, накачался и стал отбирать себе курочку с пюрешкой.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил о возвращении к жесткой конфронтации между Россией и Европой. По его словам, европейские страны усиливают военное строительство и мобилизуются на антироссийской повестке, в том числе на фоне снижения роли США в сфере безопасности. В Кремле считают, что такая политика ведет к обострению отношений. Мошенники начали использовать голосовые сообщения, созданные нейросетями. Они имитируют речь знакомых людей и снижают бдительность жертвы. Технология обучается на реальных записях и воссоздает голос, из-за чего сообщение окажется узнаваемым. Однако подделку можно заметить, часто слышны неестественные паузы, сбитые ударения и плоское дыхание. Дональд Трамп заявил о возможном захвате Кубы и пригрозил направить к ее берегам крупный военный корабль. По его словам, речь может идти об авианосце «Авраам Линкольн», который, как он утверждает, подойдет максимально близко к берегу. Заявление прозвучало во время выступления во Флориде. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
14: «В ленте».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амода C5» и «JQJ6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амода C5» и «JQJ6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. «Амода C5» – это будущее, стиль и инновации. «JQJ6» – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: рекаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: В вопросах воспитания нам без специалиста точно не разобраться. Галина Свердлова с нами на связи. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Обсуждаем мы методы воспитания, которые были у наших слушателей в детстве. Очень многие пишут про ремни, провода и все остальное. А кто-то возмущается и говорит, что это плохие методы воспитания. Давайте определим, какие нормальные, какие ненормальные, в чем разница, что можно, что нельзя.
2: Ну, что такое норма? Норма – это статистическое большинство. И раньше, наверное, когда было много детей в семье, когда еще, да, там и крепостное право отменили только в 1861 году, насколько я помню, было принято быстренько решать вопрос ударами, да, наказанием в виде порки. Даже в школах наказывали до отмены крепостного права поркой. Ну, видели, наверное, в фильмах и так далее. Вот. Поэтому, когда много детей, у родителей много работы, они предпочитали держать их в страхе. То есть можно, чтобы тебя уважали, дети, ты был авторитетом для них, или просто боялись. Чтобы боялись, так проще и быстрее. Поэтому, в общем-то, прибегали к таким методам воспитания. Сейчас, когда детей... Ну, можно регулировать рождение детей, количество... Другие отношения, пропагандируется другое, доступ к информации другой, что можно иначе, оказывается. Оказывается, что выяснили, что это воздействует плохо на психику, потому что телесные наказания в детстве, это означает повышенная агрессия у этих людей во взрослом возрасте и склонность к зависимостям во взрослом возрасте, к суицидальным настроениям, к депрессии. Просто раньше об этом не думали, выживали все, как могли. И, в общем-то, люди недолго жили. Я думаю, что в этом разница.
4: А мы имеем в виду телесные наказания какого плана? То есть, когда он брал там не хворостину, а биты, и такой, ну ладно, у меня их 14, оставлю 11. Просто, ну, мы вспоминаем, если свое детство, вот мы с Никитой вспомнили, да, но это же было такое... Еще раз говорю, там не было прям, что нам выбивали тазовые кости из скелета.
1: Это весело.
4: Это были такие, знаете, ну, как сказать, тебе показывали, что ты получишь а-та-та. Это было больше такое обидненько, что тебя наказали, чем больно. То есть имеется в виду такое применение, ну, физического наказания.
2: И тогда даже еще смотрели, что я не безразличен. Кстати, наказания важны для детей, потому что они тогда понимают, что их замечают, их видят, они не безразличны. Есть такое поведение, называется девиантное. Некоторые, наоборот, провоцируют родителей хоть как-то среагировать, да, на меня. Пускай родитель среагирует, потому что хоть так я получу внимание. То есть во многих семьях... какие-нибудь шлепки, удары были еще и поглаживанием таким, ну, своеобразным.
1: Мы не безразличные, мы все не безразличные.
4: То есть получается, если где-то в торговом центре какой-то ребенок поясничает, я могу сказать, я не безразличен.
1: Галь, а у меня такой вопрос, а как в детстве психологов воспитывают? Ну, просто.
2: Психологи практически все, это их называют ранеными целителями, то есть насилие, скорее всего, у большинства было в детстве. Кстати, по силе воздействия есть физическое насилие, есть эмоциональное насилие, сексуальное и экономическое. Это когда, ну, как деньгами наказывают. 4 вида насилия. Так вот, хуже всего, как это ни странно, и сильнее всего рушит человека эмоциональное насилие. Например, игнорирование, когда с тобой не разговаривают.
1: Да, лучше люлей получить.
2: Тут хоть какое-то внимание и реакция есть. Поэтому такое дело.
4: Можно выяснить то, что у вас вырастет психолог. Это когда ребенок провинился, мать подходит. Ну, сейчас идем. Он говорит, так, мать, давай-ка разберемся. Я накосячил. Но там эта ваза не смотрелась. Да, мне хотелось бегать.
3: Подожди, а можно рейтинг, если самое это эмоциональное на втором, третьем и четвертом месте?
1: Как? Очень быстро, если.
2: Ну, конечно, эмоциональное, конечно, сексуальное. Страшная вещь в детстве насилие. Потом идет уже... Физическое, а потом экономическое.
1: Ага, отлично. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: Больной.
2: Сложный.
1: Да, тоже. Пока-пока.
2: Пока. Пока.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6 всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец.
9: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
10: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще немного обсуждаем, как вас воспитывали, какие меры применяли к вам, и подводим итоги голосования. Вот самое страшное, Аника пишет, наказание было в детстве, если не пускали гулять. Тогда мы собирались в компании, шли упрашивать маму того, кого не пускали. После непродолжительного упрашивания все же удавалось разжалобить. Ненадолго, правда, был такой.
1: Моего одноклассника наказывали, отправляя на улицу. Их четверо братьев хаос дома наводили, вот я ему завидовал. А он, наоборот, домой всегда хотел. Вот, принцип наказания – давать то, что… Вернее, не давать то, что хочется.
2: Конечно, на улице холодно, наверное.
0: Ирина пишет, меня маленькую пугали цыганами. Либо они украдут меня, либо родители меня продадут им. Хотя я особо и не хулиганила вообще.
2: Еще цыган, вы где? А почему вы меня не забрали?
1: Что за дурацкая угроза цыганам продавать?
2: Ну а как? Дяденька заберет. Дяденька милиционер тебя заберет. Вот эти угрозы от родителей.
1: А какому-то дяденьке милиционеру ты нужен?
0: А они же подыгрывают. Бывает, я заберу тебя. Дети ревут просто.
2: И вот ты уже едешь в Бабоне такой, пожалуйста, да, да. Где такие, товарищ лейтенант, мы далеко зашли. Куда мы его теперь?
0: Это воспитание.
1: Здесь 15 суток, заходите.
2: Вот к разговору о том, что когда ходили толпой уговаривать, у меня было такое, что друг пошел отговаривать, ну, родителей и другого друга, а мама этого друга была там же, и их наказали обоих.
0: Ай, Евгения, мне как-то купили дорогой индийский свитер. А я не могла его носить, потому что он был колючий. Лично для меня. Все остальные уверяли, что он мягкий. Бабушка, очень спокойный и добрый человек, на меня разозлилась, отхлестала меня этим свитером. Носить его после этого больше не заставляли, кстати. Добрейший одуванчик, бабушка.
2: Потому что остались царапины.
1: Да, жесткого свитера.
0: Реально колется.
2: Ну да, нормально.
0: Так, поехали дальше. Интересная формулировка у Владимира. Со мной проводили поведенческий аудит. Ну вот, как видите, можно выражаться спокойно.
1: Поведенческий аудит. Красиво.
0: Красиво очень. Давайте подведем итог голосования, как вас воспитывали, какие меры применяли. На первом месте ставили в угол, 60% проголосовали за этот вариант. На втором месте, конечно, прилетало, и сообщений достаточно.
1: 53. Видите, даже не на первом месте.
0: Да, и на третьем месте был домашний арест. Вот такие итоги наказаний.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Всем здравствуйте и доброго утра. 10:00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Аня.
2: Привет, друзья! 4 мая, у нас скоро лето, следующая неделька укорочена из-за праздников.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
1: Представляете, какую новость нашел? 30-летний Йонас Лувенир захватил 29 акров земли в Швейцарии и объявил себя королем. В современном мире так можно. Гений воспользовался дырой в законах. Если на землю нет претензий, ее можно забрать. Он оформил на себя 148 бесхозных участков, включая дороги через письма в местные советы. И теперь взимает плату с домовладельцев этих. Лазейка существовала давно, но именно он ей воспользовался в таком масштабе. Власти уже пытаются ее закрыть, но он уже хозяин этих 29 акров. Теперь все, он король, 31-летний Йонас Лувенир.
2: Вот кто-то не зря отучился на юриста.
1: Учился ли вообще? Вот в чем вопрос.
3: Не, молодец, молодец. Ну пусть это прислушивается. Там броневичок сейчас уже будет выезжать скоро.
1: Революция там.
3: Тоже мне. Ну, представляешь, у тебя из ниоткуда появляется монарх.
1: Меня удивляет гений в этом мире. Вот настолько гений, который взял и сделал.
2: Мне кажется, его, конечно, свергнут. Я думала, что он на пустых территориях объявился королем, а он-то на занятых территориях объявился.
1: Да, нашел какую-то лазейку и говорит:
2: ну, сейчас собственники-то тоже, наверное, что-то сделают.
3: Давайте дадим ему шанс. Может быть, он будет хорошим монархом. Наоборот, установит какие-то торговые отношения, какие-то законы примет. И весь остальной мир, наоборот, в эту деревушку будет вливать денежки.
2: Ну, либо про него будут сказки потом сочинять. Жил был король дурачок.
1: Вот уже первое.
3: Видите, да? Утес? Это утес короля Йонаса. Что? Он случайно упал с камнем на шее.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про невысоких людей.
2: Нет, сегодня день рождения складного зонтика. 311 лет этому изобретению. Про зонтики. Ну, во-первых, прошел этот зонтик путь от символа власти весом в 2 килограмма. Появился в Китае 9 век до нашей эры. И сейчас можно найти уже такие компактные, которые помещаются в карманчик. Между прочим, почему появился складной зонт? Опять же таки, случайно. Ханс Хаупт, он создал вот этот маленький складной зонт, потому что из-за ранения не мог носить с собой трость. У него была, я так понимаю, вообще трость для того, чтобы ходить. Вот. Поэтому он заморочился и придумал такой маленький складной, который помещается в карманчик. Изначально, я не понимаю, почему мы отошли от этой темы. Изначально зонты, которые появились в Китае и Египте, они использовались для защиты от солнца. Плюс символизировали власть, доступную лишь фараонам и вельможам. Давайте тоже в солнечные жаркие дни ходить с зонтиками. Почему
1: так
2: нет?
1: Так есть. В Петербурге очень много дам, которые ходят действительно с зонтиками.
2: Немного. Вот если было бы много, то да.
3: Считаешь, недостаточно?
2: Мне кажется, да, это можно обратно вернуть, это массовое явление. Нам нужно жаркое лето.
1: Заказывай зонтик, ходи под зонтиком. Возьми это.
2: Я буду.
1: Вот от Сибирки. Сибирская корона, помнишь, кафешки были такие? Его возьми, ходи. Еще друзей возьмешь под этот зонт. Будете ходить.
3: На каталку поставь.
2: Это тяжелый зонт.
1: Но классный, он узнаваемый. Все будут собираться возле тебя, потому что это тусовка, это знак.
2: Ну я заморочусь, я буду возвращать моду, да, на зонтики солнца.
3: Мне кажется, что в Петербурге как раз более актуален зонт от дождя.
2: Это тебе кажется, у нас все хорошо с солнцем.
1: Кстати, можешь делать ручные, вышивать их, да? От солнца же он может пропускать влагу все равно. Угу. Это же как такой аксессуар.
3: Да, первые 200 не получится так, как надо. Ну, ничего страшного.
0: Рекорд. Реклама. В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
6: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
7: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: специалиста.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги, герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
4: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3028-72.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: John Summit, The Vault and Julia

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 4 мая.
2: Овны, проведите день спокойно, крик и слезы не решают проблемы, антидепрессанты тоже не выход.
3: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку будет сложно сосредоточить свое внимание на вас, на ваших проблемах и желаниях.
1: Близнецы, ваши отношения в последнее время напоминают прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами.
2: Рак, сегодня вам стоит довериться вашей интуиции и сделать все в полном соответствии с тем, что она вам скажет, подскажет или укажет.
3: Львы, сегодня подходящий день для воссоединения двух одиноких сердец.
1: Девы, сегодня вам стоит быть смелее и раскованнее, и постарайтесь изобрести нечто новое в сфере ваших отношений.
2: Весы, в том, что вам скажет ваша половинка, сегодня не будет никакого подтекста, даже не пытайтесь его найти.
3: Скорпионы, в этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-то интеллектуальную игру. Шашки, шахматы, преферанс.
1: Стрельцы, сегодня вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с вашим любимым человеком.
2: Козероги, не торопитесь давать обещания. Слово потом держать придется.
3: Водолеи, девочки, позаботьтесь о том, чтобы в вашем жилище была идеальная чистота и порядок. Возможно, неожиданные гости.
1: Рыбы, удачный день для тех, кто не привык лезть за словом в карман. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, заявив в интервью израильскому телеканалу, что считает инициативу Тегерана неприемлемой. Ранее СМИ сообщали о трехэтапном плане Ирана в течение месяца перейти от перемирия к устойчивому миру, затем обсудить параметры ядерной сделки, а на финальном этапе запустить диалог с арабскими странами для создания общей системы безопасности на Ближнем Востоке. В Туапсе женщинам-волонтерам запретили участвовать в уборке нефтепродуктов на побережье. Ограничения ввели местные власти и МЧС, объяснив это заботой о репродуктивном здоровье. На встрече волонтеров женщин призвали не выходить на очистку пляжа, однако часть из них заявила, что будет самостоятельно принимать такие решения. Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский Акбарс. Команда выиграла полуфинальную серию Металлурга со счетом 4-1. Во второй паре Авангард ведет Локомотива 3-2. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Плюс. Залетай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 128-7003-4493. Москва, улица Средняя Перековская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Dance Radio.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время для них.
2: Что только не сделает, чтобы привлечь внимание властей. Активистка в графстве Бакингемшир в Англии разделась до купальника, чтобы привлечь внимание к опасной выбоине на дороге. Постелила пледик, в купальнике присела 50-летняя Джулия Робертс.
1: Привлекла?
2: Да.
1: Все, починили?
2: Ну, надеюсь.
1: Она еще непонятно, да? Отчета нет.
3: Так нет. А как они починят, если она там сидит?
1: Реально, нужно
2: согнуть. Это она рядышком, она ножки туда опустила, в эту выбоину.
4: Настолько большая была?
2: Да.
4: Ничего себе.
3: А, так это, ну, так давно пора, вы что?
4: Это может искупаться было.
3: Они ждут, пока пройдет еще три. Такие, чтобы, да, это достойно того, чтобы починить.
4: Котлован такой. В аэропорту США пассажирка, не сумев пронести бутылку текилы на борт самолета, решила выпить ее прямо на месте залпом. Представляете?
2: Это ж опасно.
4: Вообще с ума сошла. В результате она почти полностью осушила ее, быстро опьянела, и в итоге уже ее саму не допустили на рейс. Говорит, ну ты ж пьяна, куда ты пойдешь?
3: О чем это говорит? Не летайте одна. Ну, во-первых, пить плохо, во-вторых, не летайте одна. Так бы с подружками, быстренько по шотиками. И...
2: Клин клином хотела.
4: Насколько нужно вот эту спиртоносную жидкость любить и насколько нужно быть глупым, да, чтобы так сделать?
3: Дело даже не в любви к жидкости. Скорее, знаешь, вот это некая жадность и обида за то, что это нужно оставить здесь.
4: Это третье. Да.
3: Не доставайся ты же никому. Вот так.
2: Постила бы салон.
3: Могла бы.
4: Не прошла она.
3: Смотри, она
2: в очереди.
3: Могла бы сотрудникам быренько продать там за пятихатку.
2: Подарить могла.
3: Подарить?
4: Да могла все что угодно, по-моему, кроме того, что сделала она.
3: Только не выпить.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
7: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Ну и по традиции, конечно, друзья, мы отвечаем на ваши вопросы в конце нашего шоу.
1: Которые мы анонсировали же, конечно.
0: Это нужно запоминать просто. Мы в последнем нашем выходе в этот день, когда вещаем, отвечаем на вопросы. Вот вейкаперы, что вы делаете после эфира? Честно, расскажите уже людям. Чем вы занимаетесь вдвоем? Давайте.
1: Я планирую на пилон заскочить.
0: Подожди, а когда мы придем на твое отчетное выступление? Вот что важно. Мы соберем слушателей.
1: Я же готовлюсь каждый раз к последнему звонку.
2: Ты к последнему звонку? Ты уверена, что ребенок хочет это видеть?
0: Итак, я подготовила танец, это от родителей начинается.
1: Да. Мы с родителями так готовимся. Вообще, как бы не надо думать стереотипами, ладно? Вот тут, кстати, нам нормальный вопрос задавали и хотели у психолога спросить, но мы с психологом другой обсуждали.
2: Одноклассник дочери такой говорит: мама, разменяй косарь по соткам. Тетя Аня придет на выпускной. Очень нужно.
0: Это было бы очень весело. Мы бы сходили.
1: Смотри, вопрос реальный. Мне 26 лет, пишет парень. Да. Я уже 7 лет один, да, то есть с 19. Отношений не было вообще. Так вот это нормально или это какое-то как бы ненормально? И вообще на что это и как может это повлиять?
2: Тобой
1: все нормально. Но вот тренды у молодежи не очень. Помнишь, мы же кучу новостей находили, что сейчас тренд вот на одиночество почему-то, да?
2: Так это куча, потому что.
1: Люди разучились знакомиться, соцсетей боятся разводов из-за
0: соцсетей. Просто быть посмелее, да и все.
2: Нет, стоп, подождите, у него не было отношений, имеется в виду, он не вступал в длительные отношения с девочками. Да. Но они же были какие-то, у него контакты с ними, он там ходил на какие-то свидания, грубо говоря, гулял с ними.
1: Что ты за него додумываешь?
2: Ну я спрашиваю.
1: Не додумывай, он такого ничего не писал.
2: Так, может быть, он и сам пойдет и додумает сейчас.
0: В общем, переживать не стоит.
1: Не надо.
0: Отказов бояться не стоит. 30 откажут, одна согласится, правильно?
2: Да, на Валааме есть монастырь, можно уйти.
1: А, кстати, как твой эксперимент? У Никиты, если что, по секрету всему свету, был такой эксперимент, что каждый день ты должен был комплименты наваливать девочкам, по-моему.
0: Да? Я на втором дне остановился.
1: Вот я помню, что ты быстро себя забыл.
2: А вам не кажется, если в эксперименте слово «наваливать», он сразу обречен на какой-то неуспех?
0: Это уже не эксперимент, да, это уже что-то другое.
1: 30 скажут: нет, одна согласится.
0: Я так сказал раз.
2: Слушайте, в одном из сериалов, который мы смотрели, ну, Никита, нет, есть такой принцип «голый мужик».
0: Так.
2: Это...
1: Я не смотрел
0: аккуратно
1: такой сериал.
0: Расскажи. Нет, вы смотрели.
2: Не-не, это «Как я встретил вашу маму» сериал. Там мужчина, он делал так, он знакомился с девушкой, она под каким-то предлогом попадал к ней в квартиру, неважно, там, попить в туалет, все такое. Она уходила, он раздевался догола, и девушка заходила, и две из трех такие... Ну, а почему бы и нет?
1: А теперь быстро, что вы будете делать после эфира?
0: Я продолжу эфир еще 3 часа.
1: Ой, какой ты неинтересный работяга.
2: Я поеду вешать телевизор на кронштейн.
1: Вот.
2: Он провинился, мы его казним.
1: За что?
0: Так, пилон, телевизор и эфир. Вот такие планы у нас дали. Друзья, спасибо вам большое за это утро. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Классного вам дня, отличной недели. Встречаемся завтра во вторник в 7 утра.
2: Всем прекрасного понедельника. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире. С Аней в унисон еще разговариваю, она здесь не ушла на свои занятия танцами. И чтобы напомнить вам, друзья, для чего она тренируется. Внимание, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая» — «Снежная королева» в этом году, 3 октября, Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто уже идет и взял билет, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Посчитаем, сколько нас на данный момент. Если взяли только что, тоже сразу отпишитесь в чате мобильного приложения Рекорда, пока я расскажу о треках в этом часе. Там Милки. Эсси в этом часе. Make my day. Трэп Мафия Хаус с треком Мафия Стайл. Услышим работу от Майка Постера и Дэвида Гетты. А начнет этот час Sony Fodera с треком Think About Us. И это Рекорд Dance Radio.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 7-7-9-9-8-8. Максимум даем. ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
10: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла. Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла. Кавер Экспрессия.
9: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
11: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
12: 0+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп поручил своим помощникам подготовиться к возможной длительной блокаде Ирана, сообщили источники Wall Street Journal. Эта мера направлена на то, чтобы ослабить экономику страны и является рискованной попыткой заставить Тегеран принять требования США по ядерной программе, пишет издание. Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Трампа и выяснить детали предложения России о краткосрочном перемирии. Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. В Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, сообщил Коммерсант со ссылкой на источники. Деталей нет, но ожидаются ограничения, прокомментировали источники в отрасли связи. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-мик от диджея Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Record. Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама, не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала, 13. Телефон 230-99-07. x-drive52.ru.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
3: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
3: Мы начинаем!
4: Привет тебе, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. Вот теперь официально поздравляю тебя с наступлением весны. Ух, на улице настолько хорошо, что как будто 3 дня выходных, вот что прошли, было очень мало. Хочется еще. Я надеюсь, что ты провел начало мая продуктивно, с шашлыками, в приятной компании, зарядился энергией. Кстати, делись, чем занимался эти 3 дня. Всегда можешь писать по номеру Радио Рекорд мессенджера Макс плюс 7 996 006 109 или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Будет интересно почитать рецепты твоих шашлыков, салатов и чем вообще ты там занимался с 1 по 3 мая. Ну а сегодня мы с тобой будем настраиваться на продуктивную рабочую неделю, несмотря ни на что, придется нам с тобой 5 дней отработать. Для этого нам поможет музыка отличная. Расскажу, что послушаем.

101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама.

0: платим люкс.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-5-0-263.
7: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
10: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукома.

0: Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

строить тебе планы на следующие майские выходные, которые уже в конце этой недели состоятся. Все дело в том, что с 3 по 10 мая, как говорят ученые, в небе будет сиять больше, чем 30 метеоритов в час. И называется это звездопад майские аквариды. Поэтому ты можешь по ночам, по вечерам выезжать куда-нибудь далеко от городской засветки и смотреть внимательно на эти метеориты. Как они говорят, что лучше всего, конечно, видно из южного полушария, однако, если в предрассветный час вдали от городских огней ты посмотришь в сторону юго-востока, то обязательно увидишь эти метеориты и загадаешь желание. Вот так вот, отличные тебе планы на сегодняшнюю ночь. Выезжай далеко за город и смотри, загадывай желание. Кстати, делись и своими планами, чем ты будешь заниматься в эту неделю, чем будешь заниматься в следующие выходные, а чем занимался в прошлые. С радостью буду все зачитывать. Пиши на номер Радио Рекорд Мессенджер Макс +7 996 006 109 или же в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Пиши приветы, пожелания, чем занимался, чем будешь заниматься. Все буду зачитывать, все будем вместе обсуждать.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ошо-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание. Улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».

что в Радио Рекорд есть номер в Нижнем Новгороде, +7 996 006 109. Можешь писать либо в мессенджер Макс, либо заглядывать в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Пиши свои привет, пожелания, поздравления с разными праздниками, что у тебя сегодня или были предыдущие 3 дня майских, и делись своими планами на эту неделю и рассказывай, что у тебя было. Будет очень интересно почитать. Вижу, уже есть и приветы, и сообщения. Совсем скоро буду зачитывать. Пиши и ты. +7 996 006 109 мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения.

0: Знавать, что уже наконец наступила теплая весна, приятно. А вот рассказывать про погоду, что же нас ждет сегодня, еще приятнее. Поэтому этим прямо сейчас и займусь. По данным Яндекс погоды в центре Нижнего Новгорода прямо сейчас плюс 23 градуса. Облачно с прояснениями. К вечеру похолодает до плюс 19, ощущаться будет как все плюс 17 и пасмурно. Ночью еще похолодает плюс 15 градусов, по ощущениям все плюс 13 и малооблачно. Ну а завтра утром вновь плюс 20 градусов и вновь малооблачно.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
2: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
2: Значит. Особенно, когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
2: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
4: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: В Музее занимательных наук «Кварки» интересно каждому. Более 100 интерактивных экспонатов расскажут вам, как интересно устроено все вокруг. Посетите научное шоу, мастер-классы. А еще вы можете устроить у нас необычный познавательный день рождения. Ждем вас в Центральном универмаге. Для лиц старше 6 лет.
7: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
9: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
10: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
11: Это не художественная галерея. Нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
13: Моя квартира, мои правила.
14: Застройщик ООО СЗ проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
16: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
18: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
19: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
20: Новый трек на рекорде.
21: Dab Dog, Spezzo and Zark. How does it feel? Record remake.

Время зачитать твои приветы, которые ты, кстати, всегда можешь отправить по номеру Радио Рекорд в Нижнем Новгороде, либо в мессенджер Макс плюс 7 996 006 109, либо в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. И вот, например, пишет нам Саша, пишет: Радио Рекорд, привет, я все майски катался на велосипеде, удались на славу эти 3 дня. Поздравляю тебя, Саш, отличное времяпрепровождение, завидуем тебе, все вместе, всем Радио Рекорд. Или вот, например, еще сообщение от Лены. Радио Рекорд, привет, я взяла выходные, на улице жара, а я на балконе с шашлыком и морсом, рекомендую. Ну вот, Алине мы немного завидуем. Ну и ты присылай свои приветы и передавай им свои желания, требования, в общем, все, что хочешь. Плюс 7 996 006 109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Мы с тобой услышимся буквально через 5 минут, как только начнется новый час, и впереди у нас с тобой и много всего интересного, в том числе и подарки, но про них буду рассказывать чуть позже.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Привет тебе, говорю еще раз, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. У нас с тобой 4 мая, на улице жара, красота, приятно ходить там, находиться, бегать, веселиться. Чего тебе и желаю поскорее, желаю тебе поскорее заняться, быстрее заканчивай все свои рабочие дела и выходи на улицу принимать солнечные ванны. Ну и кроме того, сегодня, 4 мая, у нас с тобой отмечается еще и День красивых признаний в любви. Кстати, про признание в любви всегда можешь поделиться своими приветами, признаниями по номеру Радио Рекорд в Нижнем Новгороде +7 996 006 109, мессенджер Макс, или же пиши в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Да и кроме того, сегодня еще 4 мая Всемирный день дарения и Всемирный день щедрости. Ну, не мог я себе обойти стороной этот праздник, поэтому готовься. Ближайшие 60 минут, кроме музыки, будут и приятные подарки. А вот какие, расскажу чуть позже, буквально через 10-15 минут, поэтому слушай внимательно. Ну и, конечно, музыка. Итак, будем с тобой слушать ближайший час. Немного классики. Диджей Куба Бад Бай. One Republic. Их работа If I Lose Myself. Ближайшие 15 минут рока хот. Ну а начнет наш час холлоу. Это Радио Рекорд, хочу и баст, погнали.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Record. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Чан. Когда хочется отдохнуть, расслабиться.
3: Чан.
2: Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
7: Семейный тариф

0: 231-33, город Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

раздавать подарки на Радио Рекорд. Итак, что же сегодня у нас в качестве подарка? Две проходки в Sequoia Park. Sequoia Park — это один из крупнейших веревочных парков в России. Если ты еще в нем не был, то будь уверен, в Sequoia Park тебя ждут невероятные эмоции, приключения и, что самое важное, экстремальное и при этом безопасное путешествие. Ты можешь себя испытывать там на трассах от детских до самых экстремальных, для самых взрослых, и красивый внешний вид, потому что находится Sequoia Park рядом с живописным экопарком Мховые горы. В общем, отличный подарок, отличное времяпрепровождение на целый день. Две проходки в Sequoia Park сегодня отправится кому-то, возможно, именно тебе. Что же нужно сделать? Во-первых, берем свой телефон, открываем либо мессенджер Макса +7 996 006 109, либо группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM, личные сообщения, и пишем два слова: «Хочу тусить». Если пишешь ВКонтакте, не забудь на всякий случай написать свой номер телефона, чтобы можно было тебе дозвониться. И все, дальше просто ждешь и надеешься, потому что случайным образом выбирается случайный человек, кто написал «хочу тусить», и через 10 минут ровно я ему позвоню прямо из прямой, прямо в прямом эфире из нашей студии Радио Рекорд. И вот тут самое важное. Тебе, если ты увидишь, что через 10 минут я звоню именно тебе, надо сказать: «Рекорд качает». Это первое, что должно прозвучать от тебя, иначе все, приз отправится не тебе. И еще раз, что же нужно сделать, чтобы забрать две проходки в Sequoia Park? Пишем либо в мессенджер Радио Рекорд +7 996 006 109 Макс, либо в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения два слова: «хочу тусить». Ждем, надеемся, через 10 минут позвоню, возможно, именно тебе, и первое, что ты должен сказать: «Рекорд качает». Примерно как-то так все это будет происходить. 10 минут наши начнутся прямо сейчас. Пиши «хочу тусить» и учи фразу «рекорд качает». Желаю тебе удачи, надеюсь, победишь именно ты.

0: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Dance Radio.

Рекорд качает, и это не просто факт, это слова, секретная фраза, которую должен сказать человек, чтобы прямо сейчас, прямо сегодня заполучить две проходки в Sequoia Park. Что же у нас происходит? Вот в прямом эфире я сейчас буду набирать номер человека, который случайным образом, возможно, прямо сейчас получит... две проходки в Sequoia Park. И если все будет идеально, если человек этот ответит и скажет фразу «рекорд качает», то в таком случае я его поздравлю, и он в прямом эфире заберет две проходки в Sequoia Park. Сейчас у меня с этим сложности. Набираю номер телефона, и остается ему только взять трубку, и в таком случае две проходки в Sequoia Park отправятся ему. Ждем, слушаем. Угу. Пробую еще раз. Это тут, видимо, со мной какая-то проблема. Пробую еще раз набирать номер телефона. Итак, звоню. Ответь, пожалуйста, чтобы получить две проходки в Sequoia Park. Гудки проходят, но тем не менее, нам надо разыграть сейчас две проходки в Sequoia Park. На этот случай у меня есть второй номер случайный, который мы выбрали вновь в прямом эфире. Надеюсь, что этот человек ответит, и в таком случае он заберет две проходки в Sequoia Park, если скажет два слова «рекорд качает». Проверяем. Есть! И снова проходит гудки. Ну, в таком случае делаем еще раз третий наш розыгрыш. И тот человек, кто оказался пятым по счету, зовут его Максим. Максим, номер у тебя заканчивается на 3826. Я до тебя дозвониться не смог, но я тебя поздравляю. Две проходки в Sequoia Park отправляются тебе. Сейчас спишемся с тобой в том месте, где мы с тобой переписывались. И расскажу, каким образом ты заберешь свои две проходки в Sequoia Park. Ну а ты знаешь, что Sequoia Park — это один из крупнейших веревочных парков России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Можешь там испытывать себя на разных трассах. Детские, взрослые, экстремальные. Самое главное, что все это путешествие красивое и безопасное. Максим, поздравляю, сейчас тебе напишу, и две проходки в Sequoia Park тебе улетят.

0: Расскажу тебе, что же из жаркой и теплой весенней погоды будет происходить в Нижнем Новгороде. По данным Яндекс.Погоды, в центре Нижнего прямо сейчас, только вдумайся, плюс 25 градусов. Ощущается, как все плюс 22, облачно с прояснениями. К вечеру, понятно, похолодает до плюс 20, ощущаться будет как плюс 18 и пасмурно. Ночью еще чуть-чуть похолодает, температура до плюс 15, по ощущениям все плюс 13 и малооблачно. Ну и завтра, 5 мая, утром температура до плюс 20 градусов, по ощущениям, как все плюс 16. Ну, просто фантастика, а не погода.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
2: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
2: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
2: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
4: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вот примерно так подходит к логическому завершению. Я тебе желаю хорошего понедельника. Пусть он у тебя сегодня будет продуктивным, несмотря на такую прекрасную погоду. И пусть и погулять ты тоже сегодня вечером успеешь. Услышимся с тобой завтра вновь с 12 до 14. Вновь будем разыгрывать приятные подарки, делиться настроением, ну и слушать отличную танцевальную музыку. Заглядывай в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде 109 FM. Подписывайся на нее. Ну и услышимся с тобой совсем скоро. Удачи тебе.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Ну что, рассказывайте, наелись шашлыков-то за первые майские, за эти выходные успели? Даже я успела. Кстати, только что коллега угостила меня пиццей, а новость будет как раз про похудение. Ах, как вовремя, да? Смотрите, сон при свете может привести к набору веса, оказывается. Врачи предупреждают, что даже слабое освещение подавляет выработку гормона сна и сбивает ритмы. Соответственно, худеть, ну извините, ах и ох, никак не получается. При этом мы помним, да, что именно во время сна мы можем похудеть, мы можем похудеть. Друзья, я себе избрала новую сезонную клубничную диету. Рассказывайте о своих самых любимых диетах, я уверена, они у вас имеются. Ну, плюс скоро лето, да, наверняка же вы там озадачились там как-то своей фигурой и так далее. Пишите о любимых диетах у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, я все почитаю. Джоэл Кори в этом часе, свежая работа, Devotion.

наче фас бой і this feeling. Также в этом часе Рэй Дэвид Гетта «Where's my husband?» Вопрос без ответа. Соня Фадера прямо сейчас и «Think About Us», и все это «Рекорд» Дэнс Радио.

0: в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
3: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
4: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ОО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
7: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краны. Wow.

0: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Тянец», первый этаж.
2: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Туапсе назвал неверными данные о том, что в Туапсинском районе якобы нельзя пить воду из-под крана. Минздрав Кубани ранее призвал жителей района использовать только бутилированную воду для таких целей, как чистка зубов и мытье продуктов, и предупредил, что использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана категорически запрещено. Сейчас этого поста в телеграм-канале ведомства уже нет. Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено из-за аварии в Литве. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, которые ехали из Германии, сообщили литовские железные дороги. В части вагонов был метанол, но опасности, по словам спасателей, нет. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники предлагают заработок на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий, а после требуют от жертвы оформить рассрочку на товар. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Залетай в Перек или заказывай доставку. А утром ГУБДД перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93.
1: Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
8: Оно Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-0-28-72.
9: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
10: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер-экспрессия, чтобы выбору выбор не оставляло. Кавер-экспрессия.
9: Группа Кавер-экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. В Петербурге состоится двудневный рейв от Радио Рекорд совсем скоро, уже в конце весны. Легендарный колбасный цех вернется к нам с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежный секретный агент, непременно знаем, кто это. Вам пока не скажем, потом скажем. Но обязательно Рекорд чикс роскошные. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. В этом часе Джонс Summit is Shades of Blue. Is your anima out of my body? Также Hugo и Free.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УГРН П 304-526-011-800-121.
4: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь с Альтопрофиль это проще простого.
6: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Ближняя 10. Телефон 260-1240.
7: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
9: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Швеция запустила свой первый военный спутник, который, среди прочего, будет следить за Россией. Его отправили в космос авиабазы «Вандерберг» в Калифорнии, передает телеканал SVT. Всего Стокгольм планирует запустить 10 подобных спутников. Игорная зона появится в республике Алтай. Закон об этом подписал Владимир Путин. Сейчас в России таких зон 4. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета второго типа, пишет Diabetes Care. В основу исследования легли данные более 22 тысяч человек. За 8 лет наблюдений был сделан вывод, что менее 4 минут в день даже умеренной нагрузки на все тело снижает риск диабета более чем на треть. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Тилухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
8: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и как приятно сейчас говорить о своем самом любимом фестивале. Этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая», «Снежная королева», 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Очень красивый фестиваль, друзья, не пропустите. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Робин Шульц, «Эмберс». Еще Джон Саммит, «Crystallized». Также Эсси, «Make My Day».

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
4: Я пропою, звонки всем максимум даю.
5: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны Евросоюза, если республиканская партия покажет плохой результат на выборах, пишет издание «Политико» со ссылкой на европейских чиновников. По мнению собеседника издания, президент США пойдет на это, чтобы вернуть себе поддержку основного электората. Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+, не направлено против других стран, сообщил глава эмиратской государственной нефтяной компании ADNOC. Там добавили, что решение выйти из ОПЕК отвечает экономическим интересам эмиратов. В Госдуму внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов. Пошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство с 6 до 30 тысяч рублей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Глобу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Правила на сайте ВБ-банк.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат Виталий Милонов сначала заявил, что не знает, что такое VPN, но позже на его телефоне обнаружили установленный сервис. Политик пояснил, что использует его для музыки и работы с ИИ-помощником.
2: Как мог туда попасть к нему VPN?
3: Купил БУ телефон у метро. Там с VPN уже ношеный чей-то. Там что не использовал?
2: Может быть, реально тот сюрприз ему сделал? Может, это ночью подложил? А что это значит обнаружили?
3: Просто Жуганов попросил позвонить. Виталик, дай у меня мобильный сел. Ба! Виталий! Так это что-то что?
2: Какую музыку слушает Милонов? Ну, не Киркорова же, да? Он слышит что-то более серьезное. Была такая песня, называется «Танцуй, Виталик». И вот вы спрашиваете, что такое VPN? Буква В — это Виталик, П — это что?
3: Пляши.
2: А Н?
3: Не пляши.
2: Теперь все ясно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
8: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
11: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла. Кавер Экспрессия.
10: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. И я знаю, чего вам так сильно не хватает в этот понедельник после долгих выходных. Наверняка перерывов. Так вот, все больше компаний в разных странах и городах вводят практику коротких перерывов в течение дня. Причем их очень много, чтобы сотрудники могли переключиться и отдохнуть. Люди в это время выходят на прогулку, слушают музыку, ну или просто отвлекаются от задач на несколько минут и говорят, что после таких пауз возвращаться к работе намного легче, а концентрация становится выше. Если вы уже проверяли, пишите об этом в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Все-таки иногда лучший способ работать лучше – это вовремя сделать паузу, даже если она кажется кому-то затяжной. Ну а сейчас я предлагаю сделать мини-паузу на то, чтобы узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мари Краймбери «Давай не ждать». Послушаем потрясную совместку от Fisher «Tones and I». Чуть позже здесь «All Things Break» «Gravity». Отличная работа от Trap Mafia House «Mafia Style». Откроет этот час Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom, Think About Us, это рекорд Dance Radio.

0: и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Семейный тариф в

0: океанис@аквапарк.ру. Украинский 11-500-56-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
2: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: BMW или Mini требует обслуживания. X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил в США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Трамп ранее написал в своей соцсети, что изучит предложение, однако не ожидает, что оно окажется приемлемым. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: здесь.
1: Залетай в Перек или заказывай доставку.
2: А вот аргумент перекресток. ОГРН 120-770-03-94-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Да,

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ-проект С-35. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: 7-7-9-9-8-8.
10: ИП Телухин АА, УГРН П-304-526-011-800-121.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
13: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
14: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
15: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: В Музее занимательных наук «Кварки» интересно каждому. Более 100 интерактивных экспонатов расскажут вам, как интересно устроено все вокруг. Посетите научное шоу, мастер-классы. А еще вы можете устроить у нас необычный познавательный день рождения. Ждем вас в Центральном универмаге. Для лиц старше 6 лет.

0: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
1: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
0: Точно. Готовые дома вкрутой.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
2: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж. Наш JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvstv.ru. Категория 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, главный ретро-мега-дэнс страны. Супердискотека 90-х возвращается в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Нас ждут более 20 артистов. Секретная зарубежная суперзвезда, танцпол колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября встречаемся в Петербурге в Ледовом дворце. 4 декабря увидимся в Москве в лайф-арене. Все это супердискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Joel Corey, Devotion. Чуть позже здесь свежак от Zivert, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Новая работа от Глеб Филипченков, «Малорка». Еще дождемся Offenbach с треком «Miles Away». Откроет этот час Биби Рикса с треком «New Religion». Это рекорд Dance Radio.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат Виталий Милонов сначала заявил, что не знает, что такое VPN, но позже на его телефоне обнаружили установленный сервис. Политик пояснил, что использует его для музыки и работы с ИИ-помощником.
2: Но как мог туда попасть к нему VPN?
3: Купил БУ телефон у метро. Там с VPN уже ношеный чей-то. Там что не использовал?
2: Может быть, реально тот сюрприз ему сделал? Может, это ночью подложил? А что это значит обнаружили?
3: Просто Зюганов попросил позвонить. Виталик, дай, у меня мобильный сел. Ба! Виталий! Так это что-то что?
2: Какую музыку слушает Милон? Ну, не Киркорова же, да? Он слышит что-то более серьезное. Была такая песня, называется «Танцуй, Виталик». И вот вы спрашиваете, что такое VPN? Буква В – это Виталик, П – это что?
3: Пляши.
2: А Н?
3: Не пляши.
2: Теперь все ясно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка! Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026.

0: Океанис-аквапарк.ру. ОГРН 11-500-26-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
4: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
6: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Туапсе назвал неверными данные о том, что в Туапсинском районе якобы нельзя пить воду из-под крана. Минздрав Кубани ранее призвал жителей района использовать только бутилированную воду для таких целей, как чистка зубов и мытье продуктов, и предупредил, что использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана категорически запрещено. Сейчас этого поста в телеграм-канале ведомства уже нет. Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено из-за аварии в Литве. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, которые ехали из Германии, сообщили литовские железные дороги. В части вагонов был метанол, но опасности, по словам спасателей, нет. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники предлагают заработок на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий, а после требуют от жертвы оформить рассрочку на товар. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
0: Dance.

tough. Standing on the edge, I thought I'd given up. I'm at the KT.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
1: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только в Звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
12: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
13: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
14: Секвойя Парк. Один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя Парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
15: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
16: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-235-0-263.
17: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

На связи главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами и напомню, что вечер только набирает обороты. Сразу после меня здесь Кремов Хрусталев с самым лучшим юмором, вашими любимыми шутками и, конечно, тем самым легким настроением. Далее стартует рекорд-пати, танцевальные хиты, мощные миксы, энергия, но на максимум. А ночью здесь трансмиссия с диджеем Филом, атмосферный транс и любимая музыка, которая уносит. Вечер обещает быть горячим, даже несмотря на то, что это понедельник. Так что оставайтесь здесь, на волне Радио Рекорд. Ну а сейчас я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от John Summit, Julia George, Shades of Blue. Клевая работа от Alok, Dive into the Ocean. В часе появится Yearbook с треком Graceland. Еще послушаем Now We Are Free от Фила. Откроет этот час Эббин с треком Hello, это рекорд Dance.

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Рекорд. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Доченька, что это там рисует?

0: особого канала 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
1: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Швеция запустила свой первый военный спутник, который, среди прочего, будет следить за Россией. Его отправили в космос авиабазы «Вандерберг» в Калифорнии, передает телеканал SVT. Всего Стокгольм планирует запустить 10 подобных спутников. Игорная зона появится в республике Алтай. Закон об этом подписал Владимир Путин. Сейчас в России таких зон 4. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета второго типа, пишет Diabetes Care. В основу исследования легли данные более 22 тысяч человек. За 8 лет наблюдений был сделан вывод, что менее 4 минут в день даже умеренной нагрузки на все тело снижает риск диабета более чем на треть. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале.
2: Воротин. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
6: Это тебе не спортзал. Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗ-проект С-35». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Кстати, люкс. Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
1: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
2: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер Экспрессия. Чтобы выбор не оставляла. Кавер Экспрессия.
1: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
3: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все по регламенту, все как всегда. Вместе с тобой мы будем обсуждать разные, порой забавные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в стране всегда происходит что-то реально важное, о чем говорят в курилках, пишут в мессенджерах, шутят на работе и сплетничают на скамейках. Но здесь вам не курилка и не скамейка, здесь вам радио, а на радио, как все мы знаем... О действительно важном обычно не говорят. Исследуя этой старой доброй традиции, о важном не говорить, мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. В ботов загружают переписки, фото и контент из соцсетей, после чего система воспроизводит поведение, манеру общения и даже интонации человека. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается почти точная симуляция бывшего. Пользователи говорят, что это помогает пережить расставание и справиться с эмоциями.
2: Слушайте, вот китайцы, это поразительно просто. Смотрите, люди вот в технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. Никакой соображалки. Ноль. До наших людей им еще расти и расти. Слушайте, до нашим людям эти цифровые копии бывших, как и чипсы, нужны. Да? Наши люди могут... У наших людей, слава богу, есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и пошло тебе. Никакой симуляции, там, мастурбации. Все, что нужно, только бутылка и телефон. Вот тебе и все цифровые копии.
1: Но тут, понимаете, есть такой нюанс, что после этого мучительно стыдно становится. Ну, утром после общения с бывшей в мессенджерах или по телефону.
2: А после общения неизвестно с кем не стыдно? Что-то там создавать, что-то там париться. Вот тебе весь рецепт. И послушайте, да, давайте говорить откровенно. У нас, в отличие от китайцев, даже само понятие бывшее, оно очень условно и очень размыто.
1: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно. Бывших. Да, бывший это только когда трезвый. А по пьяни, да, бывших не бывает. Кстати, это касается не только бывших, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя этот нехороший человек, эта гнида заморская, и не нужно создавать его цифровой копии. Формула та же, бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик свой, все.
1: Ну, а начальник только и рад, может быть.
2: Ну, знаете, есть и такие,
1: тут не угадаешь, понимаете, тут так не просчитаешь все, как бы там. А он такой, о, возвращайся на работу.
2: Да, ну, неважно, нам не нужны эти цифровые, хватит нас затаскивать в этот цифровой ад. У нас тут все свое, родное, выращенное такой, на грядке. Да, да, никаких проблем.
1: Натуральное.
2: Натурально, конечно. Да, это само слово какое? Симуляция. Вы как-нибудь симулировали бывшего?
1: Ну, нет, бывшие меня порой симулировали, ну, как и все женщины и девушки. Но тут меня интересует как бы регламент, формат, как это работает. Это просто тупо как бы как текстовые сообщения, вот такой самый примитивный ИИ, да, он тебе отвечает тебе как бы в манере бывшей или бывшего. Конечно, что реально, вот они заморочились, реально видос там твоя бывшая.
2: Конечно, видео, в чем смысл текста-то? Текст вообще какой-то бред, конечно, видос.
1: Периодически тут вылитая моя бывшая, то есть со мной общается по видеосвязи, но при этом иногда у нее возникает 6 пальцев, ну, как и бывает, знаете, сбой. Там коленки назад гнутся, как
2: три
1: у кузнечика.
2: Сиськи.
1: Или здоровенный носяра. Или даже не носяра.
2: Да, конечно. А какая разница? А это же и хорошо. Ну, 6 пальцев. 6 пальцев это не страшно. 3 сиськи только лучше. Главное, чтобы вот тот самый палец был хотя бы один.
1: Какой тот самый?
2: Ну, тот, который этот, который бывшим нужен. Мы все еще об этом. Но у нас вопрос же, это же самое главное. Самое главное, что по этому думаете вы. Ведь, вот смотрите, в Китае уже симуляция бывших. Как у тебя с этим? В том смысле, что ты думаешь по поводу симуляции бывших? Хорошая штука, плохая, но... Ведь, давайте сознаемся, что мы очень тяжело расстаемся с бывшими. Настоящая это фигня. С настоящим, да, жить и там его послать, это как нефиг делать. А бывшие это всегда тяжело.
1: Мы предпочитаем не резко срывать пластырь, как бы с ранки, да, а медленно тянуть его. Там,
2: конечно,
1: там.
2: Долго, годами, тысячелетиями. Так вот вопрос. Твои отношения с бывшими.
1: Какие-то истории, связанные с бывшими.
2: Конечно.
1: Есть, которые произошли уже после вашего расстояния. Какие-то вот такие поучительные.
2: Ну и, конечно, в скобках вопрос. Если бы была возможность симуляция бывшего, что бы ты сделал? Что бы ты делал с этой видеостимуляцией?
1: Стимуляцией.
2: А правильно, симуляция переходит в стимуляцию. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Дмитрий Песков объяснил, почему россияне не понимают запреты. Пресс-секретарь президента отметил, что не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные, именно из-за отсутствия понятных разъяснений.
2: А, в общем дело. Слушайте, ну, кстати, да. Вот я вам скажу, у меня, например, до сих пор есть этот Телеграм. Там еще где-то, знаете, там просто в запасниках телефон.
3: Ну, это непорядок.
2: Нет, конечно. Ну не важно, да, конечно. Ну так вот мне Песков объяснил, почему. Теперь понятно, это потому что мне плохо объяснили, что его нужно удалить. Да, что там Телеграм нужно удалить, там, потому что это бяка. Да, вот смотрите, ведь в детстве нам всем хорошо объяснили, там, будешь теребонькать, на ладонях вырастут волосы. И никто больше этим не занимается, правда?
3: Или чисто бреются каждое утро, не только на лице.
2: Ну, не важно, да, важно, что работает. Так вот, слушайте, так может быть тогда вот взять это объяснение за универсальное и можешь попробовать применить его ко всему остальному, скажем, там, будешь пользоваться Телеграмом, вырастут на ладонях волосы. А может, и не только на ладонях. Может, там на лбу, на заднице. А может, знаете, еще и где? А может, еще и на голове?
3: Не надейтесь.
2: Как у основателя, собственно, Телеграма Павла Дурова. Он же до какого-то момента был лысым, да? Потом вдруг, видимо, стал...
3: Не в Турцию же он полетел.
2: Ну, конечно, нет. Разумеется, нет, конечно. Так, а слушайте, ведь это же прекрасное объяснение. Им можно прям реально не просто объяснять, но и пугать. То есть будешь юзать Телеграм, вырастут волосы, как у Дурова, на голове.
3: Вот тут, да? Ну, черт с ним, с этим Дуровым. Смотрите, вот, ну, странная штука происходит. Дмитрий Песков объяснил, почему россияне не понимают запреты. Потому что им их не объясняют. Так, а когда будут объяснять запреты?
2: Так вот, в этом проблема.
3: Да, вот, он объяснил, почему мы не понимаем.
2: Да.
3: Мы все поняли, почему мы не понимаем. А когда вот объяснят, как бы, чтобы мы все поняли про запреты?
2: Это самая проблема. Почему нам плохо объясняют?
3: Да.
2: Да где нам... Это, помните, как Дзержинский, да? Отсутствие у вас судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка.
3: Ну, да.
2: Так вот, это их недоработка.
3: Или помните, как почтальон Печкин? Вот, что я такое раньше злобил? Потому что мне ничего не объясняют.
2: Объясняли, конечно. Так вот, это недоработка депутатов, в частности, Милонова.
3: Почему?
2: Ну, потому что он депутат. Ему надо, знаете, не по премиям шансону там ходить, а объяснять нам. Хотя, конечно, а не случится ли то же самое? Начнет объяснять, а кто-то из зала...
3: Там, ну. А вы думаете, что он будет объяснять только при личной встрече с залом? То есть собирает нас в зал?
2: А как еще его?
3: Он не упустит, там, знаете, коммюнике.
2: А как нам еще объяснить? Мы не понимаем без этого. Как вот... Как вы, чтобы вам понять?
3: Нет, ну я, понимаете, я как бы, я, конечно, разумеется, чувствую как бы душой, душенькой своей, сердечком, что да, это все правильно. Ну, как бы логика не включается, голова, то есть мне не объяснили. Я понимаю, что если мне что-то запретили, это, ну, так и ради меня дурака стараются, да? Ну, а как, ну, когда же объяснят-то, ну, нормально? Ну, как, ну...
2: Ну, давайте пользоваться и этим. Раз пока не объясняют, значит, можем запретами... Та-та-та, где у меня Телеграм? Там...
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б.
4: Реклама, не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мост-шоу.
1: Рубка дров может улучшить мужское здоровье. К такому выводу пришли сексологи. По их словам, активная физическая нагрузка повышает уровень тестостерона, улучшает кровообращение и дает прилив энергии. Плюс работает психологический эффект. Движение, свежий воздух и ощущение силы помогают снизить стресс.
2: А чего рубка дров может улучшить мужское здоровье? То есть, я правильно понимаю, самые лютые секс-гиганты — это дровосеки?
3: Ну, недаром их называют дровосеки.
2: Да, конечно. То есть, ну, подождите, тогда получается, что возбужденному дровосеку лучше не попадаться под руку? Или ну, под топор? Да, или под его? А представляете, а если дровосек еще и гомосек, тогда вообще бежать.
3: Тогда как бы нужно сменить фокус на них и называть их не дровосеки, ну мало ли, да, как бы, а лесорубы.
2: Вот, или дроворубы, как говорилось в одной скороговорке. Слушайте, нет, ну вопрос на самом деле серьезный подняли эти эксперты, как всегда. Слушайте, а такой вопрос, значит, быть дровосеком, это хорошо. А как у нас вообще в стране с дровосексуализмом в целом? Вот как много у нас дровосеков? Потому что, смотрите, значит, к такому выводу пришли сексологи, да, по их словам, активная физическая нагрузка повышает там, что там, тестостерон, кровообращение, ля-ля-ля. А, то есть, как бы, сексологи советуют колоть дрова ради эрекции. Совет, конечно, отличный, да?
3: Я вижу, да? Прекрасный, вот, чудесный,
2: прекрасный.
3: Да. Столько дров скопилось.
2: Да, дофига. Особенно для миллионов всех наших айтишников, психологов, нейропсихологов. А сейчас, знаете, да, все, кто не дровосек, нейропсихолог. А там для дизайнеров, для коучеров, для тренеров там по йоге. И все они, конечно, уже тут же начали колоть дрова. А, и теперь мы все будем ходить не просто к психологам, а к психологам дровосекам. А это очень хорошо. Скоро будет в моде дровопсихология. Но как у нас с дровосеками в стране?
3: Ну, вообще? Как бы пока не очень, но тут тоже не нужно как бы там без излишеств. Не нужно перебирать, потому что если переколешь дров как бы как не в себя, то уже будешь начнешь к каждому дуплу приглядываться в лесу. Знаете, это не надо, это осторожней.
2: Нет, в меру, конечно. Нет, разумеется. Но вы знаете, давайте признаем, наш человек меры не знает, да? 323 цитаты классика могу по этому поводу привести. Да, и вот сейчас, вот после того, как нам сексологи говорят, там, что для эрекции хорошо колоть дрова. Кстати, слышите? Сейчас даже потише сделаю. Слышите, это уже, видимо, наш айтишник хреначит топором по пеньку. Так шишки летят, у него шишка дымится. И, кстати сказать, а вот серьезно, а это не опасно, что, например, наш программист начнет рубить дрова, если у него задымится? Нашему мессенджеру это ничем
3: да нет, не грозит? Да нет, нормально, нормально. Но еще классик сказал, в лесу раздавался топор дровосека. Отец, слышишь, рубит? А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Видите, это косвенно указывает на то, что как бы у них все хорошо.
2: Это, конечно, хорошо, но в семье, а на работе-то? Послушайте, у нас мессенджер и так работает, как будто им дрова колят периодически. А тут еще у нее эрекция, я имею в виду у нашего программиста.
3: То есть поменьше нужно снизить как бы группу дрог.
2: Я вот не знаю, чем это может нам грозить.
3: Но с другой стороны, правильно ли я понимаю, что врачи, специалисты, в данном случае сексологи, сказали нам, физическая активность хороша для здоровья. Да, вот просто физически.
2: А нет, дорогой мой, не совсем так. А тут они не сказали, что просто физическая активность.
3: А что?
2: Они сказали, что именно колоть дрова. То есть совершать конкретно это действие, которое ты совершаешь при том, как ты колешь дрова. И поэтому, смотрите, да, в офисах, где, ну, возможно, нас сейчас еще и слушают те, кто почему-то еще на работе, хотя у нас сегодня неофициальный выходной, который заканчивается у нас обычно только 10 мая, и никто еще половина не вернулись. Так вот, в офисах, да, с дровами не очень.
3: Можно
2: колоть что-то же можно другое.
3: Изображать, да, что колешь. А да. Еще мы забываем о том, что, знаете, можно вдвоем с коллегой Стасиком вот изображать, что пилишь.
2: Пилить, но про пилку ничего не скажешь. Нет, подождите, в офисе и так пилят хорошо. На самом деле. Вы что, не знаете?
3: Да. Подтягиваются.
2: Вот, а это дровосеки. И это, конечно, очень полезный совет от сексологов для всех нас. Колоть дрова. У меня только один вопрос. А сексологи сами их часто колят? Вот в кабинете у сексолога снимаешь штаны, а он как начнет дрова рубить тем, что ты ему покажешь. Там щепки летят, нет?
3: Ну, я ему-то зачем? Лучше он будет неактивен в тот момент.
2: Нет, я имею в виду, сексологи сами, как у них с дровосексуализмом?
3: Они на опыте это узнали.
2: А они сами дрова не колят, да?

0: Знаете что?
1: Ну, может, колят. Вот они покололи дров внезапно, зачем-то, я не знаю, значит, как-то жизнь их повернулась так странным боком. Такие, о, а да я тут смотрю, как у меня мой кукушонок-то как бы оживился, как бы мой скворушка.
0: Кукушонок это у сексологов, а у дровосеков петух, который почему-то не кукарит.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Зумеры могут легко накопить 5 миллионов рублей, посчитали финансовые эксперты Сбера. Для этого, по их оценке, нужно зарабатывать около 350-380 тысяч в месяц и откладывать по 55-60 тысяч на протяжении 5 лет.
1: Это гениально. А еще легче они могут накопить 5 миллионов, если будут зарабатывать 5 миллионов в месяц. Не так ли?
2: Пока еще этого расчета Сбер не совершил.
1: Да, ну надо уже. Мы хотим все знать. Потому что, да, финансовые эксперты Сбера этого не посчитали. И с их стороны это большая оплошность. Но ничего, да, посчитаю в следующий раз. У них, видимо, еще очень много работы. Да, посмотрите, вот сейчас посчитали, сколько нужно копить 5 миллионов. Непонятно, почему 5, да?
2: Ну, просто вот начали так, конечно.
1: Ну, да, почему нет? Потом можно будет посчитать, как быстро они смогут накопить 10 миллионов.
2: Если будут зарабатывать, так, 500 тысяч.
1: Да. Потом сколько могут, через сколько накопить 100 миллиардов. А потом, знаете, еще можно будет посчитать, за сколько зумеры смогут 5 миллионов потратить. Например, если будут тратить по миллиону в день. Это же тоже интересно, например. Так что работа у них не в проворот. Но вы знаете, мне очень нравится, эксперт из Сбера. А у меня такой вопрос. Дурацкий, конечно. А какая у этих экспертов зарплата? Вот за такую изнурительную работу. Я бы сказал, за такую пахоту. Чтобы, значит, накопить 5 лямов, нужно зарабатывать около 350-380 тысяч в месяц и откладывать по 55-60 тысяч на протяжении 5 лет. Сколько они это считали? А главное, за какую зарплату? Потому что, знаете, я-то это посчитал меньше, чем за минуту. Причем за бесплатно. Так вот, у меня такой вопрос, очень важный и серьезный. Прям обращаюсь к Сбербанку. Может, меня возьмут работать экспертом в Сбербанк? Хотя бы на полставки. Я даже готов просто за 10 тысяч посчитать.
2: Не, подождите, что? Какой? Не загоняйтесь. Какой Сбербанк?
1: Тем более, что у меня есть калькулятор. Ну, как какой?
2: Ну, сначала в Альфа-банке погорбайтесь на такой должности. Знаете, да. там Совкомбанке, там, знаете, там.
1: Это вот... Но какая у этих экспертов зарплата? Потому что, понимаете, я когда сейчас это услышал, это же работа мечты. То есть за какие-то деньги, видимо, очень неплохие. Значит, взять в одну руку телефон, в другую, там, не знаю, персиковый раф, в телефоне открыть чат GPT и спросить у него, за какой срок и при какой месячной зарплате нужно откладывать в месяц, чтобы накопить 5 миллионов. Они, я не знаю, ну, за это хотя бы 1100-то получили,
2: ну, да, нет? Возможно, они как бы более тяжело работали. Только чат GPT. Возможно, они сами считали на калькуляторе, высчитывали, знаете, в году 12 месяцев.
1: Да, а может, на счет?
2: Столбик там.
1: Да, конечно. Это да, понимаю. Поэтому ну, нужно хотя бы там что-то... Ну, хотя бы счеты им дали за
2: это? Ну, конечно, да. Но тут как бы есть какие-то страшные тревожные новости, как бы не для зумеров. Что-то в этом Сбере знают. А почему они считали для зумеров конкретно? Они, вот. Почему они считают, что любой бумер работает?

0: Вот зарабатывая по 350-380 тысяч в месяц.
1: И поэтому это следующий этап работы. Это они про зумеров, а теперь следующий. Мы же все ждем следующего, я бы сказал, такого подвижничества, трудового подвига от экспертов Сбербанка, когда они посчитают, при какой зарплате нужно накопить 5 миллионов бумерам, да, там, миллениалам. А им сколько копить? Да, конечно, может оказаться, что столько же.
0: А может быть, они считают, что знают, что, смотрите, что это они на срок на протяжении 5 лет высчитали. Да, может, да. Они считают, что ни миллениалы, ни бумеры не доживут через 5 лет, их не будет?
1: Не важно. Важно, что мы хотим, чтобы они посчитали. Чтобы посчитали, сколько зумеров, сколько бумеров. А потом посчитать бабушек и лысых. Вот на самом деле вопрос серьезный. Сколько нужно копить лысым? Да? Потом рыжим, да, зумером, потом чернобровым. Да, потом... Сколько нужно копить чернобровым, например?
0: Конопатым там, не знаю.
1: Ну, конопатым мне уже не так интересно.
0: А мне интересно. Я просто рыжим. Я знаю парочку рыжих людей, как бы. И вы их тоже знаете.
1: Да. Мы обращаемся напрямую к экспертам Сбербанка. Сколько нужно копить конопатому, чтобы что?
0: Жить как бы как в шоколаде, как сыр.
1: Чтобы жить как рыжему.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Прямо сейчас выгоняем в шею поющих и приглашаем в студию пишущих. То есть вас, дорогие наши радиослушатели, которые постоянно сюда пишут разные сообщения. Вы уже написали кучу таковых, некоторые из них почитаем прямо сейчас. Это мы называем народные новости «Чего там?».
1: Ну, тут у нас проскочила новость о том, что в Китае массово люди создают цифровые копии своих бывших партнеров. То бишь, своих бывших. И мы этим пока этой чепухой-то и не занимаемся. Мы нормально общаемся с бывшими и в реальной жизни. Твои истории с бывшими, после того, как они стали бывшими, да? Вот какие-то, вот у всех же какие-то есть. Или же, может быть, если хотел бы такое приложение, такого бота себе создать, как в Китае. И для чего? И вот очень много, конечно, историй разных. Я бы очень не хотел видеть свою бывшую, пишет человек с тревожным ником Челябинск Доминирование. Ну почему через дефис? Челябинск Доминирование.
0: Ну, а через что еще это писать?
1: А может через страну, как поезд, скорый поезд Челябинск Доминирование.
0: А, направление, да. Да, да, да. Это может... Нет, ну, мне кажется, мне казалось, что в этом смысле доминирование Челябинск — это конечная.
1: Да, даже конечная, нет? Конечная, да. Ну. Итак, я бы очень хотел никогда больше не видеть свою бывшую. Но почему-то постоянно ее встречаю у себя во дворе, в красном и белом возле дома и даже в своем подъезде. А она, между прочим, вроде как переехала в Краснодар. А он ее в Челябинске встречает.
0: Чувак, я тебе... Как его зовут?
1: Челябинск Доминирование.
0: Да, ну, я надеюсь, вы понимаете, почему я забыл, да? Дорогой мой, значит, смотри, на самом деле объяснение есть, оно очень простое. Больше того, оно в самом твоем сообщении. Почему ты встречаешь бывшую, хотя она переехала в другой город? Ответ очень простой, два слова. Красное и белое. Да, действительно, не дайте соврать, господин Кремов, когда очень часто сам заходишь в красное и белое, в какой-то момент видишь, о, бывшая, он пошла, полетела, он прыгнула, а вон она, смотрите, вон она ракетой пронеслась мимо. Да, бывших становится очень много, и видишь ее везде. Это абсолютно нормально, и это очень и очень хорошо. Но, вы знаете, я вот такой, я-то с красным и белым там совсем не дружу.
1: Там шоколадки вкусные продаются.
0: Я, конечно, действительно иногда покупаю. Да, там, они совершенно невкусные как раз там, но есть там...
1: Мишки желейные, клевые тоже такие.
0: Они, ты уверен, что они безалкогольные? Потому что я один раз съел такого мишку и увидел бывшую.
1: Ну, не знаю, сколько же таких мишек нужно заточить.
0: Я не знаю. Я уже забыл, что хотел сказать. Это не важно. Ладно, давайте я почитаю. Вот пишет, например... Знаете, очень много сообщений, вот не по теме, а, собственно... Это здесь моя прерогатива читать сообщения на то, что попадется на глаза, на любую тему. Вот, конечно, прям целый ворох. Вот вождь в бобровой шубе. Это, если что, тоже ник и без дефиса, если что.
1: Без доминирования.
0: То есть то, что там вождь там тире в бобровой шубе или вождь в... Там. И он пишет насчет бывших. Где та девушка, которая озвучивала новости раньше? Она мне нравилась больше. Дорогой мой, да, это правда. Раньше девушки были лучше. Вот другой человек пишет сразу, Илья пишет, что во рту вашей дикторши? Да, мы должны признать, что раньше девушки были лучше. Раньше у них были лучше рты. Раньше у них было лучше то, что у них во рту. Все было раньше лучше, но есть и другая сторона медали. Дорогие товарищи, и ваши сообщения тоже. Ваши сообщения тоже же раньше были лучше. Помните, какие были в пятницу, да?
1: Ну, вы писали такие просто.
0: Раньше такие, конечно.
1: А в 2008-м, как бы, там такие...
0: О, там огонь был вообще.
1: В стихах все
0: приходило. Где ваши сообщения 2008 года? Верните мне их. Да, но поскольку мы не можем вам вернуть прошлый 2008 год, давайте довольствоваться теми девушками и теми ртами, которые у нас есть. Ну, а что касается девушки, ну, дорогие мои, ну, что вы думаете, мы их что, сами меняем? Девушки — это такая штука, у них есть ноги. Они могут куда-то уйти, скажем, в туалет, в отпуск. Иногда даже девушки, ну, такое бывает, конечно, не часто тоже, ну, они даже иногда умирают, да? Что, конечно, не с нашей девушкой, надеюсь, произошло. Поэтому давайте простим их за то, что девушки движутся, да? Они могут туда, направо, налево.
1: Будем жить дальше. А вот по поводу, мы упомянули, что можно отправлять не только сообщения не только своим бывшим девушкам или там парням, если ты девушка, но и бывшим начальникам, которые с тобой несправедливо обошлись. И вот дает нам такой ценный лайфхак, что еще можно отправить такому начальнику. Отправить начальнику странный гриб. И пусть он ночью не спит, ворочается, разгадывая, что это, некрасивый член или красивый подосиновик.
0: А это к чему?
1: Ну, вот что можно отправить бывшему начальнику, который гнида. Это странный гриб какой-то, знаете, такой. А он будет мучиться, что...
0: А к чему это про начальника?
1: Ну, мы поговорили еще, кроме бывших девушек, еще о бывших начальниках. Ну, вскользь.
0: Нет, просто я просто теперь не могу ни о чем другом думать.
1: А он пришел такой странный гриб?
0: Да вы его сейчас мне прислали, ну, с тем, что вы еще прочли. Я просто... Нет, давайте все-таки, ну, грипп не грипп, а мы все-таки про что?
1: Про помните? Да, про сообщение.
0: Я уже забыл, потому что я теперь думаю только о...
1: Что это? Вот Артем пишет. Получилось так, что мы с бывшей очень внезапно и быстро расстались. На майские ездил на дачу, так ее красные трусы до сих пор висят, сушатся, как напоминание о прошлом. Даже трусы не успела прибрать с дачи Артема, бывшая его. Так внезапно и быстро все это произошло.
0: Да, ну вот, сейчас. Да, я продолжаю читать чеческие сообщения, то есть не по тем. Не те в строю, а не строевые. Вот пишет, Илья пишет. Первый раз слушаю вас в выходной. Как-то не так все.
1: Знаете? А, реально не так. Все просто наперекосяк пошло.
0: Ржу не могу. Слушайте, человек первый раз слушает нас в выходной, да? Вот. А ведь почему мы по выходным совершенно другие?
1: Ну, мы там потому что свободно работаем, как бы легко, как бы. Выходной же все-таки, да? Там,
0: ну, за работу не считается. Чувак, ну а как ты действительно хочешь, чтобы по выходной работали, да? Понедельник, как известно, выходной. А давай сейчас, вот как обычно бывает, по выходным я позвоню Илье. Это Илья Шпехт, если что.
1: Шпехт?
0: Ну, так себя называет, я не знаю.
1: Старина Шпехт.
0: А вы сомневаетесь? Так. По какой линии лучше Шпехту звонить?
1: А, по выделенной. Секрет. Зашифрованный.
0: Да, я взял самую. Да, сейчас.
2: Алло.
0: Дорогой мой, расслабься. Ну что ты? Это не из тюрьмы, это не в СИН, не приставы, не судья. Это радио. Все хорошо, дорогой мой. Ты написал. А, вот я не успел, он не успел дослушать. Нет, он просто не успел. Надо было быстрее. Да, это моя вина, дорогой мой. Если вдруг ты еще слушаешь нас, после того, как ты повесил. Это было радио. Да, я понимаю, долгов много. Да, понимаю, гасишься. Да, понимаю, одна симка уже в воде. Да, понимаю, приставы на хвосте.
1: А может, он радио задолжал? Ну, там, лав-радио какого-нибудь. Я не знаю, там. Или маяку.
0: А я ее... А, тогда... Ну, нет,
1: да. Мы же не сказали, какое радио. Вдруг он Стилавину лично должен. Или к какому-нибудь Камолову там, с какого радио он бы не был.
0: Поэтому, дорогой, если вдруг сейчас слышишь... Нет, это не Стилавин, никто. Не Камолов. Это мы. И я тебе готов даже второй раз позвонить, если ты нам сейчас что-то напишешь. Давайте последнее сообщение.
1: Вот по поводу новости про то, что сексологи нам сказали, что рубка дров полезна для мужского здоровья. Наши слушатели согласны с учеными. Про дрова согласен. Еще до исследований подозревал. Бывает, пару кубометров осилишь, а потом хочется только борща и коитуса. На второе, да? Борщ, коитус, компот.
0: Подождите, ну давайте согласимся, что коитус это какое-то не слово из лексикона дровосеков, да? Давайте, это какой же дровосек? Я не верю. Дровосек бы как сказал? Борщи! Что?
1: Он бы так сказал.
0: Да, точно. Да, ну точно не коитус.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Оренбуржец не смог оформить банкротство из затрат на любовницу. При доходе 160-180 тысяч рублей он отдавал около 42 тысяч на кредиты и еще 70-80 тысяч своей пассии, из-за чего семье с двумя детьми почти ничего не оставалось. В попытке закрыть долги мужчина взял новый займ и обратился к юристам, но получил отказ. Такие расходы не считаются жизненно необходимыми и не могут быть основанием для признания банкротства.
2: Да ладно?
3: 42 тысячи на кредиты и 78 тысяч на любовницу? Слушайте, ну не знаю, как вас, но меня это вообще-то не очень удивляет. Вообще-то любовница сейчас такая штука дорогая, дороже кредитов. Я бы сказал так, любовницы сегодня это вообще самый дорогой товар. Там, Светусик или Ленусик,
4: да? Может, а еще и в кредит любовница.
3: Да, конечно, нужно кредиты на них брать иногда. Они в два раза дороже кредитов. А почему? А потому что банк, который кредиты дает, ну, послушайте, в него можно либо положить деньги там на депозит, либо взять деньги в кредит. То есть там сунул, вынул там туда, либо сюда. А любовница хорошая и туда вложить, и сюда. И туда. И, конечно, это дорого. А, но, знаете, что я не очень... Тут вот... Вот реально слушаешь иногда, и волосы встают дыбом, если бы они были у меня. И видишь, такие расходы не могут быть основанием для признания банкротства. То есть, секундочку, любовница – это не основание для расходов. А что это, извините, актив, что ли? Да любовница в России сегодня – это то, из-за чего воруют миллиарды. Отстраивают десятиэтажные дворцы в стиле там рококо и ампир. Любовница – это главная причина такого количества в России ламборджини, там Бентли, золотых унитазов, платиновых мусорных ведер там. И так далее. Любовница – это у нас двигатель туризма. Да, на Мальдивы, Сейшелы и Лазурный берег. Без любовницы уже давно бы туризм загнулся. Любовница – это причина такого количества недвижимости у россиян в Монако, на Майами и во Франции.
4: Он так же считал. Он тоже был уверен, что он придет в банк и все объяснит. Они войдут в свое положение.
3: Конечно,
4: простят ему, говорят. А ну, внезапно выяснилось, что нет. Траты на семью учитываются, траты на кредиты учитываются. А на любовницу нет, как бы не повод для...
3: Как? Это что, не основание для расходов? У нас вообще, я скажу вам больше, у нас сегодня ситуация такая, что за любовницу полагаются льготы. Там соцнадбавки,
4: да,
3: как материнский капитал, да, любовь, там, да, тройная пенсия, конечно, пенсия за любовницу.
4: А я вам объясню, почему ему не признали банкротом. Потому что не имеет права банкрот, а банкрот, конечно, человек, то есть нищий, да, имеет любовницу. А так его оставили в статусе не банкрота, что такой человек с благосостоянием каким-то таким, знаете, такой.
3: А как вот...
4: А банкрот уже все, зашквармит, нельзя ему...
3: А как вот тогда выбить человеку на любовницу какое-то пособие?
4: Ну, какой-то грант может выписать. Просто может, какие-то губернаторские программы.
3: Да.
4: Знаете, вот такие.
3: Губернаторские, в смысле, что...
4: То серьезные.
3: Нет, смотрите, губернаторская программа...
4: На региональном уровне.
3: Если губернаторская программа, то это любовница, как у губернатора. Нет, наоборот. А ему нужна такая недорогая.
4: Нет, ну, как бы, да, бюджетная, но гранты выделять из какого-то фонда, как бы, такого, ну, вот, при там...
3: Да, это... Вот как действительно...
4: При мэрии, там, я не знаю.
3: Как реально получить какой-то вот, ну, какие-то деньги за любовницу? Мы их не тянем же, да, сейчас?
4: Так нужно, да, нужно эту любовницу так это проводить как бы по белому, по белой, как бы не по серой схеме, а по белой, как вот через там, ну, через там какие-то госуслуги там.
3: Любовницу по белому?
4: Ну, а почему? Чтобы все
3: было. А если у меня черная любовница?
4: Проводить по белому. Даже черную любовницу.
3: Черные дешевле?
4: Нет. Скорее кредит. А, кредит тоже дадут, да, ебай банкротит.
3: Короче, куда идти жаловаться?
4: Ну, куда-то на телевидение писать.
3: В какую программу?
4: Любую.
3: У меня любовница дорогая. Мне нужно там...
4: Пишите на телевидение там. Жди меня.
0: Рекорд. Реклама.
5: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
6: Я просто заеду глянуть.
5: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
6: Ну, это же ничего не значит.
5: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
6: Где?
5: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
7: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
8: Опять места нет. Ну сколько можно?
9: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
10: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом, да еще и по ценам производителя, с дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту?
10: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
11: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мигранта депортируют из России из-за отзыва о юбке на маркетплейсе. Мужчина написал: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень». И прикрепил свои фото. В итоге на него составили протокол о пропаганде, запрещенной в России экстремистской организации. Дали 5 суток ареста и поместили в центр для мигрантов в ожидании депортации.
2: Это какой-то новый уровень. Слушайте, по-моему, это вообще первый случай, когда мигранта депортируют за то, что он гей. Обычно это было наоборот. То есть депортировали за то, что мигрант был слишком активным гетеросексуалом. Настолько активным, что гетеросексуальничал прямо на улице. Ночью набрасывался прямо, да? А этот надел юбочку.
3: Новые времена.
2: Когда? То есть мигрант в юбочке, да?
3: Этот... А когда его депортировали, у него юбку забрали, его с голой попой.
2: А это очень важный вопрос, потому что ведь это ему здесь нельзя, в юбке. А раз депортируют, там же можно. Да, вот он вернется туда, откуда куда-нибудь.
3: Забирать нужно юбку, забирать.
2: Нет, почему?
3: Конфисковывать.
2: Нет, если это юбка наша,
3: ну,
2: да?
3: Ну... Ну, теперь наш. Нет, в хорошем смысле этого слова наш.
2: Нет,
3: как материальная ценность, как предмет гардероба.
2: Нет, они действительно, забирать ее как что? Как
3: вещдок, как улики.
2: Как трофей.
3: Трофей, да.
2: А он, мне интересно, в юбочке, а он так и на стройке работал? И если это так, то другим мигрантам, вот так на всякий случай на заметку. Ребята, в юбочке на стройке работать опасно. Есть риск привлечь внимание других мигрантов, как бы активизировать в них сексуальный режим. И тогда, если бы это было так, тогда бы депортировали всех. Одного за то, что он надел юбочку, а другого за то, что он ее задрал. Да?
3: А почему сразу на стройке? Что за стереотипы, как бы, такие-то, вот такие штампы?
2: А где?
3: Возможно, он какой-то мигрант совсем по другой теме мигрант. Может, он танцор хороший там приехал, как бы там, как танцор мигрант. Ну, то есть там чечеточник какой-нибудь, или балетный там. Почему сразу? Там... Что сразу стройка?
2: Из тех стран, где чечетку душат, да? Как бы, там на чечетке не заработаешь, да? В юбочке, да? Откуда, кстати, можно приехать?
3: Вот, я не знаю.
2: Работать
3: там,
2: здесь, ну, в юбочке. Как бы, из какой страны?
3: Может, из Шотландии. Может, привык в килтах ходить, как бы. Шотландский чечеточник.
2: Я просто не часто видел таких мигрантов. Нет, но я видел их как раз.
3: Такой рыжебородый в килте, знаете, такой.
2: Рыжебородый?
3: Ну, в смысле, ну, шотландцы, они же такие все светлоглазые.
2: Тихо, над местечком. Что? Какой рыжебородый? Нет,
3: другой.
2: А какой другой?
3: Другой, что, мало ли, как бы...
2: Таких... Я не знаю. Очень интересно. Просто, понимаете, эта новость, конечно, она сносит башню. Потому что мигрант в юбочке... Я вам скажу вот что. Говорю об этом с искренней болью. Мигранты уже не те.
3: Ну, все меняется, все не стоит на месте, к сожалению. Раньше было лучше.
2: Конечно, но тогда у меня вопрос. Значит, он что там сказал? Значит, что это юбочка еще скрывает недостатки фигуры? А какие недостатки фигуры у него скрывала юбочка? Волосатый зад? Что именно? Пузо?
3: Вы знаете, для людей, которые носят юбочки, недостаток фигуры — это пенис. Вот как бы, не должны люди в юбках, знаете, как бы иметь.
2: Ну, то есть, хорошо же скрывает, да, юбочка его, значит, хороший.
3: Это для женщин.
2: Но ему просто, знаете, ему надо было к этой юбочке еще чем-нибудь надеть, там, скажем, лифчик, да, и тогда бы его никто не расчехлил просто. Просто обычная бородатая девушка, сейчас таких много, накачанная, вся в татухах. От мужика отличается только юбочка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой ватошник, стуколку, душегрей, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, чего там, очень много чего пишете, и пишете больше всего, конечно же, про своих бывших, потому что мы вас так попросили. А, значит, вот наш постоянный слушатель пишет. По теме, объясняю на примере автомобилей. Бывшее – это лучший авто для жизни, но бывшее – это не спорткар. Вы не потеряли еще мысль? Я уже потерял.
0: А она начиналась, мысль, да. Чтобы ее терять?
1: И нет, это...
0: Хорошее сообщение. А нам мысль-то особо и не нужна. Вам нужна мысль в сообщении?
1: Да, всегда нужна.
0: Я все понял. У него есть...
1: Бывшая, как она...
0: А может, и нет бывшей. Ну, неважно. Вопрос был не совсем в этом. Напомните, кстати, в чем он был.
1: И в этом тоже, что твои взаимоотношения с бывшими. Привет, Крем и Хруст. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сэм. Я с бывшей женой не общаюсь. Она не пьет. Я таких ненавижу, мягко сказать.
0: Но не бьет?
1: Кажется, я знаю причину, почему она ушла от тебя, да?
0: Так он сказал, да. Не, ну смотрите, ну... Ну, а кто это пишет?
1: Сэм. Ваш слушатель, постоянно слушатель по имени Сэм, он так себя дозвал.
0: А насколько он постоянный, как он кажется?
1: Ну, видимо, постоянный.
0: Ну, мы-то от него еще не ушли, значит, не так пьет, да, Сэм? Хотя, на самом деле, я просто, мне интересно, почему человек назвал себя Сэмом? Это он так пьет или просто реально?
1: Ну, может, он и пьет Сэм, знаете, если нажал. А вот вроде бы такое нейтральное сообщение, но становится тревожно. Сейчас объясню, почему. Сообщение такое. Ну, привет, и многоточие. Ну, казалось бы, ничего такого страшного, но пишет человек с ником «Упругий Анатолий».
0: Ну, привет. Ну, все-таки недобрый вечер, согласись. Ну,
1: пока да.
0: Да, еще не так тревожно. Да, ну, а вот так, пишет, например... А вы знаете, нам пишет Илья Шпехт. Знаете, что он пишет? Это которому я звонил.
1: Писал, да.
0: Он пишет, не прошел звонок. Звонок не прошел.
1: Ну вот, вот все.
0: А у нас насколько, у нас непроходимость звонка? У вас как, кстати,
1: вообще? У меня пролетает
0: такой. Я думал, что у нас такой звоночный, так сказать, понос. Я бы сказал, диарея, а он не прошел. Но это тот самый Илья, который писал, что первый раз вас слушаю в выходной. Не знаю, позвоните ему еще. Пройдет звонок?
1: Ну, выходной уже закончился.
0: Да ладно, уже не успеем, чувак. Может, в следующий раз. Тем более, что выходной, да, реально заканчивается. Ну, что, тогда, что, давайте еще последний. Чё.
1: Так, по поводу, например, то, что вот, ну, опять же, нам сексологи нам говорили, ну, всем они, не то, что нам конкретно Кремову сказали всем, что колите дрова для мужского здоровья, это хорошо. А вот не все согласны. Я каждый день бензопилой пилю трубы. Полные сапоги-стружки. Скажу вам, в отличие от топора, бензопила наоборот вытягивает силы и душу.
0: Вот! Поэтому...
1: Не пилить, но рубить,
0: да? Всем раздать топоры и отнять эти бензопилы. Вот сейчас вот... А уберите. Ты думаешь, что у тебя не стоит? Это Вот у вас, я чувствую, у меня есть такое подозрение, что у вас бензопилой часто работает.
1: Бензопила это орудие маньяка, как мы знаем из классики.
0: Конечно. Резня. Конечно, убираем бензопилы, берем в руки топоры, и что?
1: И что, и все, и разбегаем.
0: А вот смотрите, Саня Беглов пишет. Пишет, давайте вместе, тихо, как в гаю, звезды. Слушайте, а действительно...
1: Не, как бы, не ударить ли нам...
0: А почему нет? Вот нет такого ощущения, что тихо, как в гаю. Сейчас, секунду, знаете, я... Как это называется? Так, сейчас. А вот.
2: Тихо, как в раю. Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою.
0: Эта песня не запрещена еще?
2: Пусть... Я себе краю.
1: Нет.
0: Там же был какой-то мат.
1: Нет, еще не было.
0: А, это в стихо, это в тексте, да?
2: Был очень жарким за стежком стежок. Грошек стал.
0: Ну что, грустная песня, пора прощаться.
1: Да, пора прощаться.
0: Да. Ну что, а нет, еще, не, слушайте, не-не-не, минута, давайте еще.
1: А вот еще тоже вот по поводу истории с бывшими. Вот целая трагедия у Даниила развернулась с бывшей. Он пишет. Бывшая с пиндосом замутила. Стремно. Конечно, стрёмно. Хорошо, что с ней вовремя расстался. А если бы нас замутило бы, не будучи бывшей с ним, как бы, да, это вообще было бы ужас какой, да? А так бывшая все как бы замутила, с глаз долой, из сердца вон, все.
0: Так, может быть, и он бывший пиндос?
1: Нет.
0: Нет? Ну, я надеюсь, да, просто я... Но... все закончилось хорошо, да?
1: Все, слава богу, закончилось хорошо.
0: Ладно, что, и нам пора подумать о бывших.
1: Потихонечку, да.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Ну что, как отдохнули, друзья? Надеюсь, что в майские праздники, в первые майские праздники, вы отлично отожгли, классно пожарили мясо на природе, за городом, в кругу друзей, родных, близких, знакомых. В общем, прохватили тот самый майский плюс вайбик. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я приветствую всех, кто на позитиве, и призываю максимально врываться в двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Впереди у нас огромное количество музыки, ваши танцы, импровизированные танцполы. Ну и, разумеется, друзья, в конце этой весны в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный сет, который возвращается к нам с новым шоу «Матрикс». Это будет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент. Ну и, конечно же, Рекорд Чикс. Все это колбасный цех «Матрикс» состоится 29-30 мая в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Ну а вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: Садик Люкс.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж. Наш JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река.НН.ру».
4: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» не можем ни из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

отличное настроение, надеюсь, у всех у вас присутствует. Прекрасная погода за окном. Ну и, конечно же, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru вам в музыкальную помощь, музыкальное дополнение к вашим гуляниям, к покатушкам по ночной трассе, да и, в принципе, к вашему лайфстайлу. Поэтому забегайте, чекайте более чем 100 интернет-станций на любой совершенно музыкальный, танцевальный вкус. И, разумеется, ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Кстати, она еще 90 минут здесь в прямом эфире Радио Рекорд продолжается. Поэтому давайте потанцуем. Рекорд.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: По шоу-голубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Открывать дачный сезон «Скупер» аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер» – доставка для дачи «Супер».
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. Рекорд. Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Team Vox по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Конечно, желаю всем отлично провести второй 60-минутный отрезок в компании с Радио Рекорд и в компании с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. Разумеется, у нас час будет такой же танцевальный, такой же заводной, такой же суперский. Не хватает только вас, а потому предлагаю продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращать вашу домашнюю вечеринку, если таковая имеется, в рекордную. И все это можно сделать вместе с нашей радиотусой. А потому продолжаем наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно греемся в танце здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: get loose on me cruiser. Said everyone get me like bruiser. Double shot of Henny Grey Booster. Blacked out whenever we grew.
1: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Твой новый взгляд на весну без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидки до 15 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 мая. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Семейный тариф в аквапарке.

0: danis@aquapark.ru. Украинцы 11 556 239 33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
3: Я вижу.
5: Я вижу.

0: Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 030 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
1: В Музее занимательных наук «Кварки» интересно каждому. Более 100 интерактивных экспонатов расскажут вам, как интересно устроено все вокруг. Посетите научное шоу, мастер-классы. А еще вы можете устроить у нас необычный познавательный день рождения. Ждем вас в Центральном универмаге для лиц старше 6 лет.
2: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

чтобы позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где через полчаса расскажу вам о свежих клубных треках в рекорд-релизе. А это прям свеженькие треки, как из печки. Если вы понимаете, о чем я, если вы постоянно слушаете Радио Рекорд и врубаете, что такое рекорд-релиз. Ну и, конечно, если захотите продлить вашу радио-вечеринку с такой же музыкой танцевальной, смело ищите в мобильном приложении Рекорда интернет-поток Пати 24 на 7. Вроде бы все к этой секунде рассказал, поэтому давайте еще полчасика потанцуем и продолжаем врываться сюда, на радиотусу Рекорд Пати. Рекорд.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Там Крем Хрусталев есть, там есть мейкаперы, там есть мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина представлена двумя шоу Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Четырехчасовыми субботними. Конечно, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. И все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, мы вам всегда рады. Если не подписаны, еще обязательно подпишитесь. Далее по расписанию. В следующем часе в рекорд-релизе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Практически все. Небольшой спойлер. Ну а меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. И, конечно же, поболтаем с вами в следующем 60-минутном отрезке. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра!

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Между прочим, мировые музыкальные лейблы выкатили их в минувшую пятницу практически все, и вот мы подхватили эту коллаборацию, нет, точнее, селекцию, и готовы упаковать все это дело в 60 минут. Стартанем мы сегодня Рекорд Релиз горячей коллаборации от Армина Ван Бюрена и Skytech Chia Freak, но прежде забегайте ко мне в телеграм-канал, Тим Вокс называется, и подписывайтесь, там еще пообщаемся заэфирно. Так вот, вернемся к Армину, Skytech'у. Релиз лейбла «Армада» от 1 мая с презентом шоу «Matten Full Moon» — «Полная луна» еще в прошлом году. По саунду здесь гибрид трансовой энергии современного мейнстейджа. По саппортам у нас отметились Andrew Rail, Self от Skytech'а на польском фесте в Festivaland. В 2026 году, 1 января, подкаст «Romy Lux», Armin Vassotti, Cosmic Gate, Firebeats с релизом Laura Van Damme, Rehab и Blaster Jacks прямо сейчас. В самом начале Рекорд релиза Armin Van Buuren, Skytech.

0: Далее в рекорд-релизе Бенни Бенасси и Рафаэль Серато «I Can I Feel». Это уже более глубокая, знаете ли, история, где, так сказать, чувствуется влияние мелодик техно и прогрессивного звучания. Короче, релиз стоялся на лейбле «Ультра» 1 мая. В минувшую пятницу, стало быть, представлен был в «Джорни» с Саби Онли, а позже появился в шоу «Афроджека» и в протоколе Ники Ромеро. Димитри Вегас, Like Mike также поддержали трек, Мартин Гаррикс. С релизом к ним присоединяются Ботеги, Сильвер Панда и EDM Lab итальянцы. Ну, а буквально несколько часов назад эта композиция звучит у Алока в «Контраверже». Бенни Бенасси, Рафаэль Серато, «Can I Feel» здесь, в рекорд-релизе.
1: Рекорд.

0: Рекорд релиз. Рекорд. Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
5: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
4: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд-релиз продолжается, друзья, вместе с композицией от Криса Лейка и Art Rip «Make You Fight». Трек с характерным грувом, фирменной подачей, как умеет Крис Лейк. Здесь сразу читается клубная направленность. Короче, мощный кач, короткие хуковые фразы, акценты на ритме. Все, в принципе, в почерке Криса Лейка. Трек цепляет простотой и точностью, каждый элемент на своем месте. Ничего совершенно лишнего. Ну и релиз, в свою очередь, состоялся на лейбле Black Book 1 мая. А сегодня по-настоящему украшает свежий эпизод рекорд-релиза. Крис Лейк, Art Rip, «Make You Fight».
1: Рекорд

0: Абдолла и Тига, Don't Worry Baby. Это уже про стиль и плюс вайбик. Здесь больше игры с настроением, с вокалом, с подачей. Композиция звучит легко, но при этом остается плотной по структуре. Вокал Тиги добавляет характер, впрочем, как и всегда. А продакшн Абдолла делает все максимально современно и чисто. Релиз у нас состоялся на лейбле 360 1 мая. А вот представлен был еще в прошлом году в Альянс Стадиум в австралийском Сиднее. Прямо сейчас в рекорд-релизе Абдолла и Тига. Don't worry, baby.
1: Record

Рекорд релиз продолжается вместе с композицией от Ники Ромеро, Альмера, Грейс Бартон, Run to You. Эмоциональный прогрессив, вокал выводит трек на передний план, создает настроение, а вот инструментал, в свою очередь, поддерживает его, не перегружая. Красивое развитие, понятная структура, сильный припев. По саппортам отметили здесь Alok, W&W, Farbeats и V, ну и много. Многочисленные селф-презенты Ники Ромеро, разумеется, до релиза. Тут и Ультра, и японский Zero Tokyo, и Протокол, и его подкаст фирменный. Релиз состоялся 1 мая на лейбле Протокол. Прямо сейчас в рекорд-релизе Ники Ромеро, Альмеро, Грэй.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

в обновленной версии от Ника и Свай и Кашмир. Это уже возвращение к более агрессивному звучанию. Знакомый вокал Дев получает, так сказать, новую жизнь, что ли, в современном продакшене. Трек построен на контрасте, узнаваемая часть, свежая энергия. Ну и релиз его через стоялся на лейбле Dharma Spinning Records 1 мая. А сегодня я готов показать

Под занавес сегодняшнего эпизода рекорд-релиза бельгийская девушка-диджей Шарлот Девит вместе с бразильянкой Сэрос. Сегодня они представлены совместной работой «Амор». Свежий техновый трек под финал сегодняшнего эпизода рекорд-релиза. Гипнотический ритм, минималистичная структура и постепенное наращивание напряжения. Короче, релиз состоялся на лейбле KMTXT 30 апреля. Ну а презентовала же свое творение Шарлот сначала у себя на родине во Flanders Expo, а позже в чилийском Дель Мария. Прямо сейчас под занавес рекорд-релиза Шарлот Девит, Сэрос, «Амор». Ну а я напомню, что запись этого эпизода и всех предыдущих эпизодов и рекорд релиза, и рекорд лав шоу смело ищите в двух телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд и в моей личной телеге Team Vox. Далее по расписанию сегодня понедельник, а значит в следующем часе, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии с диджеем Филом. Ну а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios amigos. Пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Фил.

начинается радио-шоу-трансмиссия. Первый час подходит к завершению. Биг Топа и Айтоника с треком Illusion звучит в данную секунду. А уже через пару минут в эфире рекорда наш сегодняшний гость Эйви.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Фью.

0: Это первая танцевальная Россия, радио Санс Рекорд. Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. И заканчивает свое выступление наш сегодняшний гость. Это Андрей Аве. Андрей, еще раз тебе большой привет!
1: Филипп Михайлович, да, здравствуйте.
0: Здорово.
1: Здравствуйте, все слушатели трансмиссии Радио Рекорд.
0: Андрюх, ну сегодня, как всегда, было мощно, зажигательно, с тебя течет музыкальный пот.
1: Да.
0: Как твои ощущения от сыгранного материала?
1: Как всегда, очень волнительно, как к вам не приду, я за полчаса до выступления очень боюсь выходить за пульт. Но всегда вам привожу самый свежий, новый материал, почти все треки не подписаны. Даже вот это наша айдишка, мы туда решили положить совершенно потрясающий вокал.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, что сегодня играло, потому что вот есть треки, которые, в принципе, узнаются, да, с трех нот,
1: да.
0: Есть композиции, которые не узнаются, ну, вот так вот, раскрой секрет.
1: Отыграл сегодня, во-первых, конечно же, ребят, у нас релиз, скоро в пятницу, Филипп Михайлович, Антон Бай, отыграл третью фестивальную версию нашего трека «I Love You», отыграл наш новый трек с Александром Поповым, который скоро выйдет, отыграл, конечно же, «Бандитский Петербург», который будет подарком городу-герою Ленинграду, выйдет он в конце мая на день рождения города. Это подарок слушателям, подарок этому городу. Все остальное, наши новые совместные работы с многими музыкантами. Все новое, еще даже не подписанное.
0: Расскажи чуть подробнее про «Бандитский Петербург». История длится уже достаточно давно. Она вышла на финальную стадию, я так понимаю.
1: Да.
0: Вы будете снимать видеоклип, поедете по этим, по районам, где снимался «Бандитский Петербург», поедете по дворам, где снимались. Расскажи.
1: Да, это будет трек выходит, кстати, официально. Мы договорились с Игорем Корнелюком, спасибо ему огромное, мы подписали с ним контракт на три релиза. У нас будет, вот сейчас выходит наша версия оригинал, и будут два ремикса. Кстати, в прямом эфире Филипп Михайлович, не хотели бы вы сделать свою версию данного трека, так как, ребят, все ассоциируют этот трек именно с вами. Я считаю, что это будет очень круто, что если вы сделаете свою версию.
0: Я думаю, что, во-первых, конечно же, этот трек в первую очередь ассоциируется с Петербургом, любимым, да?
1: Да.
0: А во-вторых, конечно же, с Игорем Корнелюком.
1: Да.
0: А в-третьих, с замечательным сериалом.
1: Да.
0: То есть очень много ассоциаций. Я буду рад, если я тоже буду как-то причастен к этому мероприятию. Я говорю «да».
1: Есть. Я не просто так сходил. Все, я договорился. Антон, я договорился.
0: Короче, ремикс будет, да? Значит, надо успеть. К какому числу?
1: У нас есть ровно год. Нам разрешили сделать три релиза ровно за год. 22 мая выходит наша первая оригинальная версия. Ровно за год должны выйти еще две.
0: Отлично. И, ну, вот клипы, вот как мы решили, да?
1: Да, конечно, да. Как раз у вас машина подходит как раз под
0: девочкам. Бандитская. Бандитская «Лада десятка».
1: Да.
0: Ну что ж, друзья, Андрюш, еще раз тебе большое спасибо за музыку и несколько слов от тебя слушателям. А я пока поставлю свой следующий трек.
1: Да, ребят, спасибо вам огромное, что слушаете нас, ходите на наши фестивали, подписывайтесь на наши соцсети. Мы это все делаем точно ради вас и точно для вас. Слушайте хорошую музыку и, как говорит Филипп Михайлович, оставайтесь хорошими людьми. Сейчас Филипп Михайлович поставит свой новый трек. Все, поехали. Филипп Михайлович, еще раз огромное спасибо.
0: Слушайте спасибо.
1: Рекорда, огромное вам спасибо. Record Club.

Друзья, здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. С вами DJ Phil. Последние 25 минут поиграю для вас классную аплифтинг-транс-музыку. Прямо сейчас композиция, которая узнается тоже с первых нот. И очень круто, что она принадлежит... Изначально оригинал этого трека принадлежал перу российского автора Юрия Кейна «Right Back». Впоследствии уж сколько людей делали свои каверы и ремейки этой композиции. Прямо сейчас звучит новая такая аплифтовая версия от проекта «Trans Classics». Напомню, что вы можете слушать все, что происходит в эфире Радио Рекорд, и смотреть видеотрансляцию. Мы вещаем на Рутюбе, мы вещаем на ВКонтакте. Смотрите, как и что происходит в эфире здесь, в студии Радио Рекорд.

0: Club Feel.
1: Ну что, друзья, как всегда, быстро пролетели эти два часа здесь в эфире Радио Рекорд. Огромное спасибо всем вам за компанию, за то, что вы каждый понедельник так или иначе окунаетесь в мир транс-музыки. А если вы в этот момент спите, то не проблема, потому что уже утром при помощи телеграм-канала плейлисты Радио Рекорд вы можете смело скачивать все радиошоу, которые выходят здесь ночью. Так что обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Телега, Макс, мы везде, и даже на парковке. И самое главное, конечно же, это то, что есть отличная музыка, которая звучит здесь в эфире Радио Рекорд. Еще раз отдельное спасибо Андрею Эйви, который сегодня у нас был в гостях, отыграл свой микс. Напомню, что скачать его тоже можно из нашей телеги. На этом все. С вами был Фил. Оставайтесь хорошими людьми. Услышимся через неделю. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Ровно неделя, как я нахожусь в Японии. Все подробности моих перемещений и анонсы выступлений в клубах публикую в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. Надеюсь, что вы подписаны на него. Сегодня мой микс открывает трек под названием «Фокус». Интересно, что само слово «фокус» в русском языке имеет два различных значения. И наш пытливый разум, думаю, готов найти некое сходство в этих двух непересекающихся плоскостях. Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Красота музыки, на мой взгляд, часто не лежит на поверхности и порой требует некоего опыта или желания, чтобы стать счастливым обладателем той драгоценной составляющей, которая сокрыта от привычного восприятия. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Мексиканский диджей и музыкант Леон Лобато сегодня представлен треком «Beyond the Dreams», что я бы перевел как «За пределами мечтаний или снов». При любой трактовке мы оказываемся в поле новых форм существования нашего разума, что в свою очередь развивает. А музыка – это лучшее подспорье в данном направлении. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Давид Александр Файн, стоящий за сценическим псевдонимом Дафф, родился во Франции, затем перебрался в Торонто. Сегодня он явно соответствует названию своего трека, представив свое творение «Меланхолия». Далее встречаем Олли Эйс-Эй и красивый трек «Eternal Flame», то есть «Вечный огонь». Что-то мне подсказывает, что автор имел в виду не физическое понимание этого названия. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир». We'll be right back.

С приятным приветом из Японии я представляю вам одного из лучших диджеев Эквадора – Молок. Он только что отзвучал с красивым романтичным треком «Киам Киа». Общее волшебное настроение микса продолжит Флориан Гасперини. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Full Heisendonck и Return to Saturn продолжают мой микс экспрессивной композиции под названием You Can Have It All. Упоминаю мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это DJ Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе, как всегда, будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь, слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.